0: 7.03 в Красноярске.
1: Среда.
0: 17 июня.
1: Приятно то, что вы вместе с нами на Красноярской ФМ «Завтрак чемпионов».
0: Юля Майнгард.
1: Сева Бельмасов.
0: И, между прочим, семерка – это мое счастливое число.
1: Так что сегодня ты можешь поставить на все на черное.
0: Нет, я не буду этого делать. Между прочим, с семеркой, вернее, с номером 7 на конкурсе «Красоты в детстве» я выиграла здоровый надувной басик. И считала, что это действительно самое мое счастливое число. Потому что что еще ребенку надо?
1: А мое самое счастливое число? 8.
0: Ты просто сейчас придумал, да?
1: Да.
0: Потому что чуточку больше.
1: Потому что 7 ты уже заняла.
0: Хочется доминировать. Ребят, мы с вами начинаем этот день. Надеемся, что у вас такое же бодрое, приподнятое настроение. Тем более, что погода сегодня обещает исправиться. Ну, над поведением своим, видимо, уже подумала.
1: Мы с ней поговорили. Еще раз такая фигня, еще раз. И мы будем разговаривать серьезнее уже в Таиланде где-нибудь.
0: Она нам что сказала? Она говорит, я буквально в часе дня чуть-чуть капну. И на этом завершим.
1: Ну, тогда
0: с четверга стартанем в тепло.
1: Машины моем после часа.
0: Так вот, у меня самый главный был вопрос. Когда уже можно это сделать? Ну, знаешь же, закон подлости, ты только помыл, сразу пошел дождь. Но, видимо, это не закон подлости, это просто неумение смотреть прогноз погоды. Вот и все. Ребят, мы для вас сегодня разыгрываем, во-первых, сертификаты в акваторию.
1: Это во-первых.
0: Поэтому слушайте внимательно наш эфир. С 9 утра начнем этим заниматься. 3-2-0-600. Номер нашего телефона, он вам сегодня обязательно пригодится. А во-вторых, мы, конечно, сегодня сопровождаем ваше утро своими голосами, приколами, новостями и, конечно, просто хорошим настроением.
1: Хотите прикол?
0: Ну, давай.
1: Дерни за палец.
0: Ну, хорошо, мы немножко подтянемся, да, в этом отношении. И обязательно к вам выйдем снова. Ребят, погнали дальше. Впереди хорошая музыка здесь, Красноярск ФМ.
2: Завтрак чемпионов!

0: Реклама. Надоел беспорядок в багажнике? Хотите красоты, чистоты и появления дополнительного пространства? В «Автомаркет Навигатор». Органайзеры, сумки и ящики на любой размер и вкус. Приезжай. Белинского, 3.
1: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
4: Нечем качать воду? Вам в «Водолей». Насосные станции, дренажные, скважинные, погружные и циркуляционные насосы. Подберем под ваш бюджет и задачу. «Водолей» – больше, чем сантехника.

0: Шедевр в бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Доброе утро, друзья! Я уверен, что вы прямо сейчас простраиваете свои планы. Ну, Юлия Майнгард расскажет вам, куда можно сходить.
3: Да, в рубрике «Афиши» мы обсуждаем топ-3 мероприятия, на которые рекомендуем вам отправиться. Сегодня погода выравнивается, поэтому погнали в Бобровый Лог. Там на главной сцене выступит Сибирский оркестр ударных инструментов. В 18.00 начало, вход свободный, и самое главное, ждут нас вот эти вот знакомые мелодии. Операция «И». Иван Васильевич меняет профессию. Служебный роман. Вот все, что мы с вами знаем, все, чему в такт мы можем так ножкой эть, подвигать немножечко. Все сегодня будет. Мне кажется, вот такие вот события, ну, грех пропускать. Кроме того, Арт-берег, если вы прогуливаться любите по набережной под коммунальным мостом, остановитесь немножко, в 18.00 будет открытый микрофон. Ну, наверное, вам тоже будет что сказать и, возможно, ответить. Может быть, вы в душе стендапер, просто еще не знаете сами об этом.
2: Я уверен, что люди, которые пытаются и пробуют, у них все получается.
3: Да? Но да, мне кажется, вот
2: от количества попыток.
3: Если рядом с вами находится такой человек, который в вас верит, то у вас точно все получится.
2: А мы в вас верим.
3: Кроме того, можно идти в театр юного зрителя. Там Алиса. О, ребята, я
2: остались
3: сейчас...
2: Остались ли билеты?
3: Ну вот смотрю, парочка билетов еще
2: парочка есть. Парочка есть,
3: для тех, кто прям самый-самый быстрый. Алиса, я лично вам очень рекомендую, потому что бывало на этом спектакле, вас однозначно впечатлит, удивит. И визуальная составляющая, и музыкальная, ну и, конечно же, игра актеров, здесь даже нечего обсуждать. Завтра Алиса с ограничением 12+, в 19.00 в театре юного зрителя. Поэтому выбирайте то, что вам по душе, и, конечно, ловите каждый летний момент.
0: Завтрак чемпионов.

0: Реклама.
1: Сосед Петрович третий год строит баню, а вы уже через 10 дней будете париться в своей.
2: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
3: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
4: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtige.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
5: ФБС-блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярску и краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
6: Про здоровье.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиаторов 54. Звоните 295-36-97.
10: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на Красноярск ФМ ИП «Ивченко». Магазины оригинальных запчастей «Автокорея» детально. На Шумянского 8, Красраби 113 и Авиаторов 54.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на Красноярск ФМ.
0: Доброе утро.
3: Да, здравствуйте. Скажите вопрос. У меня Kia Rio 4. Я в интернете случайно наткнулся на такой вариант, то что можно на задние стойки пружины вставить такие, как будто резиновые. В общем, будет как будто как имитация пневмоподвески.
4: Типа автобаферов. Насчет имитации пневмоподвески я, конечно, скажем так, сказал бы следующим образом. Это возможность в каких-то случаях проседающие корейские пружины предоживить. Вот так. Но это не копия пневмоподвески. Пневмоподвеска имеет ключевое отличие. Она поддерживает состояние горизонта. У нее есть клапана, которые регулируют это положение. И здесь она просто еще и высоту регулирует. И подушки подобные, которые вставляются, либо автобаферы, чаще всего служат для того, чтобы смягчать, увеличивать расстояние между звеньями пружин, которые просели. Но, честно говоря, я такими вещами на обычных подвесках не увлекался бы. Почему? Потому что там и так-то она сбита не супер хорошо. А если ее еще увеличить, что в итоге получается с управлением, это вопрос очень и очень открытый. На больших скоростях может реально влиять в негативную сторону.
3: Да, ну задача-то вообще какая у меня получается? То есть я перед этим ездил Subaru Impreza 2. Пересел на Kia Rio 4. Вот, в поворотах Kia Rio кренит прям вообще по-сумасшедше. Даже, ну, не на большой скорости, очень сильно машину кренит. И я думаю, что эти подушки, если поставить, крен вот этот вот, он уйдет. Вот.
4: Ну, попробовать можно. Можно поиграть с жесткостью амортизаторов. Я бы посмотрел вообще, что конкретно предлагается на эту модель по комплектам амортизаторов разных производителей. Есть амортизаторы более спортивных серий, возможно, и на эту платформу они устанавливаются. Можно попробовать с этим поиграть. В конце концов, выбить из Rio управление Subaru вряд ли получится, честно. Но попробовать можно. Это не такие дорогостоящие штуки, если что.
3: Понял. Спасибо огромное за внимание. Спасибо.
4: Не за что. Вам удачи.
0: У нас есть сообщение. Александр интересует такой вопрос. На Авито часто встречается объявление «Привезем любой новый мотор из Китая». Стоит ли брать такой на Audi A6 C6 мотор? Сейчас прошу прощения, не знаю, как правильно читать. Каджа, наверное,
4: ну,
0: да?
4: Я вообще на самом деле скажу так. Модели эти выпускаются для рынка в Китае. Сейчас очень много оттуда везут тех же аудюх, особенно купятых в комплектациях РСовых, которые уже ушли, и там в предыдущем кузове они еще остались. Много бэушного транспорта, запчастей, но узлами, в принципе, как вариант, чему бы и нет. То есть, если вы думаете, что вам под упаковкой ВАГа продадут китайскую подделку, то вы сильно заблуждаетесь, потому что там заводы есть, они это изготавливают, собирают, и, в принципе, это заводские технологии. Да, есть отличия. Некоторые комплектующие, некоторые комплектации самих автомобилей отличаются. Ну, там разнятся, допустим, от климатических зон и так далее. Но, в целом, я бы не боялся, поэтому, если вы хотите контрактный новый мотор получить на ту модель, которая, например, не выпускается где-то в Европе, либо оттуда уже дорого везти, пожалуйста, почему как вариант не рассмотреть Китай? Оттуда привозят достаточно часто, и вариант вполне оправданный по деньгам. Просто люди, когда обсуждают, типа, мотор из Китая, все думают, а, это как китайские подделанные тапки. Да, нет, это мотор ваговский, который просто выпускался для, ну, и лежал, допустим, там, на складе завода, который находится на территории Китая. Так же, как эти заводы в свое время находились на территории у нас. Что-то никто не гнушался брать моторы, которые в России лежали. Спасибо большое за внимание, господа. Благодарю вас. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Исполняются мечты, жизнь прекрасна, если ты на машине.
2: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
1: Информация на правах рекламы.
6: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиаторов 54. Звоните 295-36-97.

0: Реклама.
1: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
2: А папа?
1: Любит горы. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
2: И как же быть?
1: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали». И живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик СЗА «Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ждать баню год?
4: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
3: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.

0: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точке». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска. Ребят, мы продолжаем завтрак чемпионов. Доброе всем утро. Просыпайтесь вместе с нами. Пора бы уже это сделать, потому что, ну, когда ты не в отпуске, тебе начинают немножечко вопросы возникать. А чего это мы спим?
2: А чего это мы спим, когда можем поехать кататься на теплоходе и в Красноярске, и в Дивногорске? Чего это мы спим?
1: Кстати, да, мы, между прочим, об этом еще поговорим, но ценники немножко зашкаливающие.
2: Действительно.
1: Как будто бы.
2: Но сейчас мы знаем то, что у нас есть рейсы по Красноярску, это Экоход, Куприян, Товарищ и Валерий Чекалов.
1: Подожди, а вот та самая старая добрая ракета, которая до Дивногорска?
2: Ну да, вот как раз таки сейчас все и обсудим. Экоход у нас сейчас стоит в данный момент времени от 1600 до 2900 тысяч рублей.
1: Можно я скажу как амбассадор экохода? Я действительно вообще частенько, ну просто получается так, что на борту экохода еще и мероприятия проводят, и я частенько обитаю там. И на самом деле это интересно, это прикольно, потому что, честно признаться, до появления экохода я, ну, давненько совсем каталась на теплоходе, и теплоход это как будто уже что-то немножко такое нафталиновое. Экоход, он свежий, современный, он абсолютно так беззвучно идет, бесшумно. И есть вся красота и прелесть как в дневных рейсах, так и в вечерних.
2: Да.
1: Поэтому я рекомендую вам попробовать и то, и другое.
2: Но за 2900, конечно, какая там будет-то неприятность.
1: Сева, может быть, тебя кто-то свозит туда. Что, ты будешь против и отказываться начнешь?
2: Я, да, я же мужчина, как это я могу себе позволить? Все, если что, зовите. Куприян. Большой теплоход с 2009 года. Он выполняет прогулочные экскурсии. Стоит от 1600 уже, да, приятно. Вот, уже хорошо, уже замечательно, да.
1: Где та самая ракета по 45 рублей? Ну,
2: сейчас ее нету. А вот старый, вот как ты говорила, да, старый экоход, теплоход, товарищ, он работает со среды по воскресенье. Там можно прокатиться всего за 1500 рублей.
1: Ну, короче,
2: человека.
1: Небольшая разница.
2: Час-полтора.
1: Поэтому делайте выводы, но явно вы сейчас едете не где-то на теплоходе, а все-таки, скорее всего, за рулем. Возможно, с грустью думаете о бутерброде, который ждет вас в офисе. Ребят, отменяйте эти планы. У нас для вас рекламная информация. Прямо сейчас по пути заезжайте на автораздачу во «Вкусно» и точка. Вот вы только представьте, вы берете горячий, хрустящий пирожок. Хрусть, откусывайте, а там сочная начинка из лесных ягод и такой нежный тающий крем-чиз. И вот к этому идеально добавить яркий бамбл кофе. Это там, где эспрессо смешивается с апельсиновым соком и карамельным сиропом.
2: Но настроение взлетает просто моментально, 100%. Я уверен, такого. А чтобы в обед не ломать голову, сразу присмотритесь к их новинкам. Там сейчас битва комбо Олеси Иванченко против замечательного комбо Юрия Стоянова. Поэтому заезжайте на Волочаевскую, Молоково или любую другую удобную точку. Подробности и бонусы, и актуальные предложения вкусная.6+.
3: Красноярск FM.

0: курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. В Красноярске, Дивногорске, Железногорске, Зеленогорске и других территориях края накануне был объявлен режим неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщил министр экологии Владимир Часовитин. Его обещают снять сегодня в 19 часов. В этот период предприятиям рекомендовано снизить выбросы, чтобы уменьшить загрязнение воздуха. Об этом пишут новости ТВК. В поселке Балай в Манско-Уярском округе 16 июня разбился насмерть 12-летний мотоциклист. Мальчик ехал по улице Ленина на мотоцикле VMC-125 и на нерегулируемом перекрестке столкнулся с автомобилем Toyota RAV4. Управлять мотоциклом разрешено только с 18 лет, но питбайк подростку купил отец. Об этом пишет НГС. Российские ученые из Сеченовского университета работают над принципиально новым препаратом для лечения гепатита В с использованием технологии генетического редактирования. В отличие от существующих средств, которые лишь подавляют вирус, новый подход нацелен на полное удаление его генома из клеток организма. ВУЗ уже открыл производство биомедицинских клеточных продуктов для этих целей. Об этом сообщает Ньюслаб. В Москве на 91-м году жизни скончалась мать оперного певца Дмитрия Хворостовского. О смерти Людмилы Петровны Хворостовской сообщил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов, отметив, что край поможет с организацией похорон. Людмила Петровна пережила сына на 8,5 лет. Дмитрий Хворостовский умер в 2017 году после продолжительной борьбы с раком мозга. Об этом сообщает НГС-24. Переезд красноярцев в жаркие страны повышает риск рака кожи. Об этом рассказал замглавврача краевого онкодиспансера Эдуард Семенов. По его словам, чем светлее кожа, тем больше ей нужно защиты. У коренных сибиряков именно светлый тип кожи. Поэтому, говорит специалист, переезд красноярцев в жаркие страны, например, в Таиланд, повышает риск появления рака кожи. И о валюте: доллар 72,14, евро 83,73. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Мама, лето на дворе.
0: Климат-контроль
4: на 96,2 FM.
5: Сегодня в среду, 17 июня, днем переменно облачно, возможен небольшой дождь. Температура плюс 22, скорость ветра с порывами до 12 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: 8 с двумя нулями в Красноярске. Всем доброе утро, просыпаемся.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коначива.
7: Здоровеньки, булы.
8: Саламатсва.
9: Бонжу.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио.
14: Красноярск FM.

0: Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Всем доброе утро, 8.03 в Красноярске. Божечки, ну что, как же красиво, как же замечательно, какая погода. Я не знаю даже, что еще добавить. Ну и, в принципе, еще, наверное, и завтрак чемпионов неплохо бы объявить.
2: Сева, подожди, не надо себя переубеждать, что, божечки, как на улице хорошо.
0: Да хорошо.
2: Нет, пока еще нет. Но скоро начнется.
0: Скоро начнется, ну, в общем-то, в обед нам обещают плюс 23 каких-то ошеломительных. Комфортных.
2: Ну, а мы уже начали, собственно, даже не начали, а продолжили завтрак чемпионов здесь. Меня зовут Юля Майнгард.
0: Меня зовут Сева Бельмацев. Вот такой вот у нас интересный старт достаточно. А как и интересный старт начинается, в принципе, в мире свадеб, да, не только наших красноярских, но и международных, и межрегиональных.
2: Ну, короче, стартанул свадебный сезон, очень активный, так, и что там?
0: Да, ну что же, мы видели, как Матвеев Сафонов сделал не только предложение, но и женился, да, действительно, я вижу...
2: Ух, я сейчас выдохнула. Мы видели, как Матвеев Сафонов, и у меня так завертелось там фантазия.
0: Матвей Сафонов, вратарь парижского Сан-Жермен, да, дважды чемпион Лиги Чемпионов, вот такая тавтология небольшая. Вот, ну и, судя по всему, ему и последовал Том Холланд, это тот самый из Человека-паука, который встречался с Зендаей, у них все здорово, они уже 10 лет вместе. С 2016 года актер заявил то, что он влюбился в актрису Зендаю именно на съемке первого Человека-паука, да, «Нет пути домой».
2: Ага.
0: Да, прошло достаточно вот много времени, видимо, она ему уже говорит, ну когда, Том, ну что, уже обручальный палец без кольца.
2: А он такой, о боже, вот этот вот официоз, да к чему все это, живем вот. И нормально. Слушай, а у меня вот по этому поводу вопрос к мужчинам. 10 лет встречаться и не делать предложение. Почему? Зачем? Я считаю так, вот вы год встречаетесь, у тебя нет намерения делать предложение, до свидания.
0: Все, пошел.
2: Да, конечно.
0: Ну, сам Том написал, что в нашей профессии бывают очень стрессовые ситуации, очень приятно иметь прочные отношения, которые проверены временем.
2: Так ты их скрепи браком официально.
0: Проверял он временем. Он написал, я нашел свою вторую половинку, она моя лучшая подруга, и я чувствую себя счастливее, чем когда-либо, когда нахожусь с ней. Я никогда раньше так себя не чувствовал, и такой поддержки и безопасности не было никогда в моей жизни.
2: Ну так говорю же, скрепи брак официально, все.
0: Все, а он собственно... скрепил, он и сделал
2: молодец.
0: Это. Молодец. Единственное, что СМИ начали сначала раздувать о том, что они сделали это еще в мае и сделали снимки ИИ, то есть сгенерированные. Да, бабушка Тома написала ему, говорит, почему ты меня не пригласила на свадьбу? Вот тебе не стыдно, что ли, а, Томик? Я думаю, что она его так называет. Ну, в принципе, он опроверг все, сказал, что свадьба произошла только-только вот накануне, поэтому все были приглашены абсолютно.
2: Ну, а я думаю, что Тому пора, в принципе, уже подумать и о каком-то жилье. Ну, вот мы ему сейчас, как и нашим слушателям, в том числе, дадим наводку и информацию на правах рекламы. Спонсор утреннего шоу «Завтрак чемпионов» ГСК «Спецстрой». Телефон отдела продаж 217-80-50. Так вот, если вы сейчас, например, выбираете квартиру, вы смотрите не только на метры и планировку, вы смотрите вообще вот на тот район, где вы будете жить. Какой двор, что рядом, как добираться, куда выходить гулять. Так вот, один из вариантов в Октябрьском районе – жилой комплекс «Дивные дали» на Норильской от ГСК «Спецстрой». Это такой проект комфорт-класса в экологически чистом районе, мясокомбинат. Кто на мясокомбинате живет, знает, что там и свежий воздух, там и близость к озеру парку Октябрьский, а во дворе закрытая территория, озеленение и спортивные детские площадки.
0: Ну, кстати, я там тоже был, и там рядом магазины, аптеки, кафе, медицинский центр,
2: ну,
0: остановка
2: удобно.
0: Молодежная, и выезд на улицу Калинина. В комплексе представлены...
2: Одна, двух- и трехкомнатные квартиры вот. От 29 до 65 квадратных
0: метров. Я просто аж обалдел от такой красоты. Подробности на сайте 24spetstroy.rf или по телефону отдела продаж 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой» ОЭЗ «Альянс». Проектная декларация на наш дом.рф.
3: Завтрак чемпионов!

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна-шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купольные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.

0: строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
3: Застройщик ООО «СЗ Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск, бизнес-центр «Тихий», офис 227.
7: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
8: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
9: Найткар.
10: Найткар.
9: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
10: Официально по договору.
9: Подбор и доставка. Свои автовозы.
10: Nightcar24.ru.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Красноярск ФМ.
1: В городе 8 часов 16 минут. Ну, наконец-то! Вот для людей, которые хотели понять, каково кошке давиться шерстью, выпустили съедобную кошачью шерсть.
2: Ох, надеюсь, что она реально съедобная, а не просто название.
1: Нет, это все как бы... Давай сейчас расскажу. Во-первых, японская компания пошла на такой креатив. Они выпустили съедобную кошачью шерсть, но на самом деле это сахарная вата. Она просто имитирует вот эти клоки шерсти трехцветной кошки. Продают под названием «Вкусный кошачий мех» в таком пластиковом ведерке.
2: Да, а потом вот папа будет доедать и вот так делать.
1: Я посмотрела на то, как это выглядит. Выглядит реально, как будто это кошачья шерсть, максимально непривлекательно, но зачем-то же в голову пришел такой креатив создателям. Мне кажется, это огромная любовь к кошкам.
2: Либо им когда-то попала кошачья шерсть в рот, они такие говорят, ну эта текстура, она же должна быть у всех. Вот так понравилось нам, попробуйте все.
1: Ребят, мы вам рекомендуем все-таки, наверное, кошачьей шерсти не давиться, а лучше попробуйте что-нибудь вкусненькое. Так вот, у нас для вас информация на правах рекламы. Я знаю, что вы сейчас едете на работу и такие, блин, опять быстренько встали, не успели позавтракать. И у нас вот прям есть рекомендация, что же и чем же позавтракать. Если вы особенно сейчас на авиатор, в партизан или на Красрабе...
2: Там пробки,
1: а еще там вкусная точка. Вот туда сворачиваете, ребята работают круглосуточно, и берете... Короче, я сейчас сижу на их сайте. Я выбрала, что бы я взяла, и, возможно, даже доставку все-таки я закажу себе, потому что, короче, меня сегодня привлек... я сразу комбо решила себе взять, почему бы и нет. И мне нравится двойной маффин с яйцом и свиной котлетой комбо. Я, короче, вообще не ем свинину, за исключением шашлыков, и вот свинина именно в бургерах.
2: В котлетах, да. Хорошо.
1: И тут такой здоровенный бургер. Бургер, вот прям такой трехслойный. Там сырочек, там соусы, там еще и картошечка фри. Но прям еще рекомендую вам все это шлифануть горячим пирожком лесные ягоды крем-чиз.
2: Чудесно. У меня лично уже разыгрался аппетит, поэтому я бы себе заказал комбо Олеси Иванченко, либо комбо Юрия Стоянова. Вот еще думаю, действительно, потому что и там очень вкусно. Ну а вы, в общем-то, покупайте, голосуйте рублем, за кого же вы, и копите баллы в приложении. Подробности и бонусы актуальное приложение в приложении «Вкусно» и .6+.
3: Завтрак чемпионов.
4: Будем делать прямой эфир.

0: Реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24 «Автопрайс».

0: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АО «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
2: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24 Интекс на Спандаряна 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандаряна 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
1: Ибо Усин Алексей Андреевич, УГРН 3152-454-4-49-49.
3: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
4: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
5: Познакомьтесь, это «Практика» – Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг – лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
7: Спонсор утреннего шоу «Завтрак чемпионов» на Красноярск ФМ ГСК «Спецстрой». Телефон отдела продаж 217-80-50.
8: Из Красноярска
9: для Красноярска.
8: Красноярск ФМ. Звучим по-яркому.
7: 8:26 в Красноярске. Доброе всем утро. А особенный большой привет мы передаем Олегу.
10: Привет, Олег.
7: Олег, черт тебе привет, который нам позвонил и говорит: ребят, а давайте мы будем еще и ЗОЖ рекламировать, еще и пробежки.
10: Ну, вообще-то, я уже этим занимаюсь, Олег. Если что, я на работу езжу на велике.
7: Окей, я тоже оправдаюсь. Олег, я занимаюсь спортом после месячного перерыва. Вчера была жесткая тренировка.
10: Так что вот мы сидим такие сейчас с опухшими ногами и рассказываем вам какие-то классные.
7: Ой, короче, деньги из банка приколов. Ну, были у тебя такие? В детстве у меня были. Мы даже, простите, мы реально даже пытались ими рассчитываться. Я еще раз напомню, в детстве, да, в магазине, но нас так быстренько брали за руку и вели к родителям. Благо, я жила в Дивногорске, там друг друга все знали, поэтому, ну было, короче,
10: Юль,
7: да.
10: Ну вы хотя бы рассчитывались похожими на деньги, да, вот этим банка приколов.
7: Мы да, просто... но не те, которые мы сами нарисовали
10: мы
7: и
10: просто,
7: вырезали.
10: Мы просто листиками вот брали листики, набирали с дерева и говорили: пожалуйста, нам чупа-чупсов.
7: Ну, у нас такой дом тоже было, да. Короче, деньги из банка приколов будут вне закона. Власти прям так ускоряют принятие мер против вот таких вот сувенирных банкнот.
10: Это правильно.
7: Ну, как казалось бы, да.
10: Вообще хорошо. Я думаю, что тут особая опасность, конечно же, для пенсионеров, да, потому что люди, которые не так часто вот тактильно могут ощутить вот эти вот купюры, и их, в общем-то, с легкостью могут обмануть. А мы это не хотим.
7: Так вот, поэтому в Госдуме говорят, что в настоящее время очень много купюр, ну, знаешь, таких а-ля сувенирных купюр, которые визуально реально напоминают настоящую купюру, да. Там, либо же монеты. Они находятся в совершенно свободном доступе, и если у тебя, ну, не глаз алмаз, если у тебя вот нет этого прибора, который проверяет подлинность денежных средств, то, конечно, в принципе, здесь можно проколоться. Поэтому будьте аккуратны, ну, и там... Не балуйтесь, короче.
10: Да, я, кстати, помню...
7: Наказание может последовать.
10: Я

0: Помню, когда только пошли вот эти вот 2000 рублей и там 200 рублей новые,
1: ты думаешь,
0: да?
1: Настоящие или нет?
0: Да, я такой, вообще, что это такое? Кто нарисовал? Только, знаешь, свеженарисованные утром. Но оказывается, что нормальные.
1: Ну, а, собственно, что у нас действительно подлинное, так это информация на правах рекламы о нашем генеральном спонсоре. Вот когда вы выбираете квартиру, важно что? Важно, конечно же, и количество комнат, а еще чтобы для жизни рядом было все. Двор, где можно... Олег, пробежку устроить. Да,
0: мы хорошую, за ЗОЖ. Крепкую.
1: Где можно прогуляться. Магазины, школы, детский сад и места для отдыха. Так вот, именно таким задуман жилой комплекс «Фамилия» от ГСК «Спецстрой» в Солнечном. Там планируют дворы без машин, детские и прогулочные зоны и пространство для отдыха.
0: Район развивается, а значит, рядом постепенно появляется все больше нужной инфраструктуры. ЖК «Фамилия» – место вашей семейной идиллии в Красноярске. Подробности на сайте 24spetstroy.rf или по телефону отдела продаж 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой» СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на наш дом.рф.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96,2 FM.
1: 8.33 в Красноярске. Проверяем дорожную ситуацию. От сервиса Яндекс.Пробки 3 балла. На правом берегу что у нас?
2: Да, все прекрасно,
1: да, практически. На самом деле, да, там, за исключением... Да не, никаких особо затруднений нет.
2: Нет, исключение. Севафорная, ну, Свердловская. Совсем, но
1: чуть.
2: Это по классике, 60 лет октября. Я думаю, что все уже привыкли.
1: Поехали на левый берег. Здесь притормозим на второй Брянской, если будем спускаться к кольцу. А также пробка имеется на Лесопарковой от кольца в сторону выезда на Свободный проспект. Чуть-чуть подзагружена улица Тотмина. И дальше вот от кольца при повороте на Калинина тоже немного сбросим скорость. Если честно, больше даже не о чем говорить. И это чудесно. 3 балла. Среда 17 июня. Будьте бдительны и аккуратны.
3: Стоп, машина, эй, машина. Стоп, машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Красноярске 8:37. Сегодня среда, 17 июня. И все в этом времени года хорошо, кроме беспощадного тополиного пуха. Оставляешь окно открытым и к вечеру получаешь пуховик. Ну, собственно, правда, жизни и реальность. Ну, а спонсор часа на Красноярск ФМ ООО «Специализированный застройщик Капиталстрой». Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Телефон отдела продаж 204-08-58.
1: Реклама. Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Мы стерли границы и открыли горизонты. Теперь лучшие виды Красноярска станут частью вашего интерьера. Каждый рассвет, каждый закат. Теперь они ваши. «Небо над Енисеем». Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Реклама.
1: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» – это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
2: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
3: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
4: Лето, город, будни.
5: Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. 2 филиала. Ломоносова 70, строение 6 и 2 Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
6: Идеальная сантехника «Видель» для вашего дома. Современный дизайн и качество. Ванны, инсталляции, унитазы, раковины. «Видель» в оптово-розничной сети «Водолей».
7: Паркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
8: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
3: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексные решения. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgkdefis24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
4: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Кумтигей Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтигей Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
7: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
8: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
9: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
11: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
12: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
13: Ну что, что? Шторы, конечно же!
14: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
15: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
16: Спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на «Красноярск ФМ» ИП «Ивченко». Магазины оригинальных запчастей «Автокорея» детально. На Шумянского 8, Красраби 113 и Авиаторов 54.
17: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
18: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка»
19: на «Красноярск ФМ».
6: Доброе утро.
19: Доброе.
6: Меня Иван зовут. Скажите, пожалуйста, «Хавал H3» рассматриваю к приобретению. Хороший, достойный автомобиль.
19: Мы как раз по Красноярску тестировали эту машину. Катались на самое видное место до креста практически. Что касается необходимости, да, для обычного кроссовера весьма неплохо. Он такой выглядит, знаешь, как это... как очень младший брат Хаммера, но при этом не обладает, увы, такими же характеристиками на бездорожье. Ничего страшного в этом нет, это просто кроссовок. Я не очень понял вот этот наплыв в виде жировика на багажнике, но при этом я оценил Сталлоне, который вполне себе нормально сделан для бруталистов. Да, конечно, пластика в нем много, и да, он с плохой шумоизоляцией, но при этом он хотя бы отличается от того, что есть. Это все та же лемоновская платформа, которую мы с вами знаем, они юзают ее уже на нескольких моделях. У этой платформы есть ряд изъянов по настройке, но, на мой взгляд, вполне адекватный своему чеку автомобиль получился. Он и броский, и внутри брутальный, и с проходимостью для своего класса более-менее дружит. Да, конечно, в нем я бы не стал залезать куда-то в серьезную грязь или снег глубокий. Это бессмысленно абсолютно. Но для городских условий, для того, чтобы можно было где-то проехать по двору, вполне адекватно. Сразу предупрежу, цена сейчас на него подросла. И вот тут как бы надо смотреть, какие плюшки получать будете. Здесь уже зависит от того, какие предложения дилер сделает. Бывают там акционные всякие вещи. И тут надо уже смотреть.
0: Спасибо большое.
19: Не за что. Хорошего дня. Да-да-да. Доброе утро.
0: Здравствуйте. А подскажите, Лада Искра, какое мнение о ней?
19: Ну, запоздало. Если вот по-хорошему, ее надо было выдавать года 3-4 назад минимум. Да, если мы берем эволюционные какие-то характеристики, это, конечно, интереснее, чем то, что было, но... Если мы будем выбирать из автомобилей, которые представлены в этом сегменте, то там слишком большая конкуренция пойдет. Ну, вы же понимаете, да, что автомобили с бюджетом там в районе 1,5-1,8, ближе к 2 миллионам рублей подкрадывающиеся, они на вторичке очень большой класс представляют. И тут выбор большущий от Infiniti до корейцев пробежных. И люди смотрят, какие плюшки они получат. Салон меня не впечатлил. По ходовым характеристикам могу похвалить за то, что поднастроили. Но, как вот опять и говорил, надо было выпускать раньше. Вот именно с этими чеками, да, ниже, чем, допустим, у топовых Вест, поинтереснее, чем Гранты, надо было машину выпускать года 3 назад. Тогда это действительно вот прямо пользовалось бы спросом. Насчет надежности, вот тут как бы вариантов открытых пока еще много. Что будет конкретно непонятно в будущем, пока это, ну, прогнозируемо, да, то, что мы говорим про 1.6, про вариатор я пока не говорю, потому что в долгую нет эксплуатационных статистик, но по 1.6 тоже разговаривал с ребятами, и здесь, как вот эта рулетка оставалась, есть масложор, нет масложора, если нет, будет ездить долго, если есть, то можно не бороться дальше, то так и остается. И еще один нюанс, мне в принципе...
0: Подскажите, а вот если, вот, например, для работы в такси подойдет Лада Искра? Вот как вы считаете?
19: Ну, я думаю, да, потому что сейчас, по сути, вариант озвучено было под государственную программу не так много, так ведь? Сейчас я посмотрел, там большую часть, собственно, АвтоВАЗ и занимает.
0: Все верно.
19: Так что сейчас, как бы, да, остается смотреть из того, что выпускается у нас в стране, и одобренный список. У этого автомобиля есть механика. Минус какой, я пока не знаю, насколько долго отходят некоторые запчасти, потому что это как с Грантой, да, напичканные некоторыми иностранными запчастями из Китая. Мы тут тоже обсуждали. То датчики отвалятся, то еще какая-нибудь ерунда. Посмотрим в эксплуатации в течение полугода. Я думаю, подобьем статистику, в том числе и из транспортных компаний.
0: Спасибо. Спасибо. Хорошего дня.
19: Спасибо и вам. Удачи. И благодарю, друзья, за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
20: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
21: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
22: Информация на правах рекламы.
23: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиаторов 54. Звоните 295-36-97.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Пилот пролета погиб при крушении на берегу Красноярского моря. Трагедия случилась 15 июня в Усть-Абаканском районе Хакасии, недалеко от поселка Мохов. Легкомоторный аппарат неожиданно рухнул вниз. По информации Следственного комитета, 52-летний мужчина, находившийся за штурвалом, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Его пассажирка, личность которой устанавливается, выжила, но находится в крайне тяжелом состоянии. У нее диагностирован перелом позвоночника и множественные травмы. Она в коме. Предварительная версия крушения аппарата модели «Ультра-3» – попадание в воздушную яму. По факту происшествия проводится процессуальная проверка Следственного комитета. Об этом сообщает «Боруслюди». Специалисты предупреждают, чаще всего клещи поджидают жертву у обочин дорог, где их может быть больше, чем в глубине леса, а также в хвойных лесах, лесополосах и на сырых участках с густой растительностью. Наиболее активны паразиты перед дождем и в пасмурную погоду, а в солнечные дни – утром и вечером. Они забираются на траву и ветки кустарников и замирают в ожидании, пишет Ньюслаб. Два красноярских университета попали в топ-100 вузов России по версии агентства RAICS. Сибирский федеральный университет занял 23 место, опустившись на одну позицию по сравнению с прошлым годом. КрасГМУ имени Воина Ясенецкого на 97-й строчке, годом ранее был на 88-й. Лидерами рейтинга стали МГУ, МГТУ, МФТИ и СПбГУ. Об этом пишет «Проспект мира». За один день совокупное состояние 500 самых богатых людей мира выросло на рекордные 336 миллиардов долларов и достигло более 13 триллионов. Причиной стал рост фондовых индексов на фоне новостей о возможной мирной сделке между США и Ираном. Лидером списка остается Илон Маск. Об этом пишет «Борус». 43-летний британец Джеймс Кетчелл стал первым человеком в истории, который в одиночку обогнул Землю тремя разными способами – по земле, воздуху и воде. На 12-метровой лодке он преодолел 55 тысяч километров, завершив кругосветное плавание в порту Госпорт на юге Англии. Ранее, в 2013 году, он проехал на велосипеде 29 тысяч километров, а в 2019 пролетел на гирокоптере 44 тысячи километров. Об этом пишет «Борус». И о валюте: доллар 72.14, евро 83.73. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Лето – это кайф, ну и хватит об этом, ведь каждый знает, что такое лето.
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: После небольшой рекламы.
7: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. Красбетон – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск-ФМ.

0: Красноярске 9.01.
1: Реклама. Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
2: Бонжор.
3: Ассаламу алейкум.
4: Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки, були.
8: Салават.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Спонсор утреннего шоу «Завтрак чемпионов» на Красноярск ФМ ГСК «Спецстрой». Телефон отдела продаж 217-80-50.
1: Из Красноярска.
2: Для Красноярска.
1: Красноярск ФМ. Звучим по-яркому.
0: В городе 9 часов и 5 минут. Доброе всем утро. За окном у нас, достаточно тепло, уже плюс 17 градусов. И сегодня будет день весьма теплый, поэтому у нас все-таки есть надежда, что выходные, как и обещали, будут жаркими.
3: Да, но у нас завтрак чемпионов продолжается. Юрий Майнгард.
0: Сева Бельмасов. Так
3: Юль,
0: вот,
3: твоя новость. Давай на суефа.
0: Давай.
3: Суефа.
0: Я опять проиграл.
3: Моя новость. Итак, есть пиццерия, которая действительно популярна по всему миру, и у нее был один постоянный клиент. Звали его Кирк, но на протяжении 10 лет он ближе к вечеру каждый день заказывал пиццу. Uh-huh. Вот просто постоянный клиент. Я работал в общепите, я знаю таких людей, они, обычно, знаешь, козероги. Они часто очень любят постоянство, одно и то же. И этот человек, когда приезжал вот как раз-таки за своей пиццей, персонал такой: о, опять Кирк приехал. То есть заказ смотрели, сделали ему заказ, его двойную пепперони любимую. Но в один из дней он не приехал. Представляешь, на протяжении 10 лет он ездил, в один из дней не приехал. И ребята уже усомнились. Кирка сегодня не было почему-то вечером, все спросили, да. И сами попросили одного из доставщиков проехаться мимо его дома и заехать к нему, в общем-то, в гости. Да, что же произошло? Доставщик увидел, что дверь была приоткрыта, свет включен, и вызвал полицию. И оказалось, что здоровье Кирка резко ухудшилось, и он просто упал на пол и не смог подняться. Но, в общем-то, успели его реабилитировать и доставить, в общем-то, в скорую.
0: А знаешь, почему здоровье ухудшилось? Он, видимо, решил изменить этой пиццерии и попробовать в другой.
3: Да, либо 10 лет...
0: А там какая-то кишечная палочка.
3: 10 лет пиццы, возможно, не так хорошо влияет
0: возможно,
3: на здоровье.
0: Кстати, об этом я почему-то не подумала, потому что в это не хочется верить. Ой, во-первых, курьер красавчик. Во-вторых, а может быть, менеджеры такие: блин, вот у нас всегда была выручка вот такая, не хватает только его тысячи.
3: До плана вот
0: этого. Давай до него проедем, спросим, что за дела-то такие.
3: Да, пиццу не доставили, зато доставили Кирка в больницу, это хорошо.
0: Ребят, а мы вам, конечно же, доставим прямо сейчас информацию на правах рекламы, которая вам очень пригодится в том случае, если вы решаете квартирный вопрос. Возможно, у вас есть уже семья, дети, поэтому вы понимаете, насколько важно, чтобы рядом с домом было место для прогулок. Если вы любите прогуливаться пешком, хотите там вечерком сменить обстановку, то вот жилой комплекс «Дивные дали» от ГСК «Спецстрой» – идеальное место. Он расположен в Октябрьском районе на улице Норильской, рядом с озером парком «Октябрьский».
3: Это городской дом, но ощущение более спокойной среды. Рядом природа, свежий воздух, открытые пространства и променад для неспешных прогулок. Во дворе комплекса предусмотрена закрытая территория, озеленение, большая современная детская площадка, зона для спорта, место для отдыха со скамейками и терраса.
0: Ну и, кстати, рядышком там есть остановка «Молодежная», а вот сама улица Норильская, она дает выезд на Калинина. То есть максимально удобная развязка. Актуальную информацию получаете на сайте 24spetstroy.ru РФ, либо по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой» ООО «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Не нарушай ПДД. Мы позаботились о вас. Наборы автомобилиста, аптечки и огнетушители ждут вас в автомаркете «Навигатор». Приезжай. Белинского, 3.
2: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
3: Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Дома сданы.

0: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86. Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
3: В клинике Спиранского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед, врачи, гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Утро на шезлонге. В городе 9 часов и 18 минут мы разыгрываем 2 пригласительных в пикник парк Акватория. Доброе утро, кто у нас на связи?
1: Вячеслав.
0: Вячеслав, привет, ты такой уже бодренький этим утром, подзарядился, едешь на работу?
1: Нет, маму на дачу повез.
2: Вот, молодец.
0: Святое дело, Вячеслав.
2: Рассаду взяли, все хорошо уже.
0: Не сын, а золото. Буквально сын маминой подруги. Вячеслав, рассказывай, у тебя есть вот что-то особенно запланированное на это лето? Может быть, какое-то путешествие? Может быть, то, не знаю, там, прыжок с парашюта? На параплане полетать?
2: Еще раз на дачу съездить?
1: Ну, тут, скорее всего, дача, потому что этим летом к морю нашему неохота что-то ехать.
0: Ну, подожди, к Красноярскому можно?
1: Ну, к Красноярскому, хотели сказать, да?
2: Да.
0: Ну, не, для нас оно море, Вячеслав,
2: море,
0: давай
2: море.
0: Будем так вот по масштабу. У нас для тебя... Так, ага, для тебя у нас есть игра. Значит, тебе нужно в течение 30 секунд примерно 10 дел придумать, которые, на твой взгляд, обязательно нужно осуществить этим летом. Справимся?
2: Конечно, справимся.
1: 10 дел этим летом?
0: Ну, вот что-нибудь...
2: 10 дел,
0: да. Да, может быть, что-то ты откладывал.
2: Собрать помидоры, там, не знаю, огурцы что-нибудь, ну, то есть...
1: Не, ну дачные все эти, это понятно.
2: Ну все, 10 это... дел.
0: Ну, то есть кто-то говорит, там, допустим, съездить в бассейн, не знаю, сходить в пещеру. Ну, тут что-нибудь такое.
2: Я думаю, что он понял. Если что, мы поможем. Давай, прямо сейчас 30 секунд, время пошло.
1: Ну, съездить в бассейн.
2: Первое.
1: Так, на озеро съездить.
2: Второе.
1: Порыбачить, грибы пособирать.
2: Три.
1: Черемку.
2: Четыре.
1: Ягоды.
2: Пять.
0: Давай, ну, из леса выходим.
1: Помидоры, огурцы, как вы
2: 6,
1: говорили.
2: 6-7.
1: Ну, картошку окучить,
2: а? 8-9-10. Есть, вот так вот. Мы просто все вокруг дачи сделали. Представляешь,
0: Вячеслав,
2: все дела.
0: А мама рядом?
1: Да.
0: Теперь понятно, почему такие варианты были.
2: Да, мы привет передаем, конечно.
0: Маме огромный привет, конечно. И как ты понимаешь, ты получаешь 2 пригласительных в пикник-парк Акватория. Можешь там в баське хорошо время провести, и все это на берегу Енисея.
2: Шашлыки пожарить там можно тоже.
0: Мы тебя поздравляем.
1: Спасибо, спасибо вам большое.
0: Хорошо, не отключайся. За эфиром обсудим, как ты сможешь забрать свой приз. Для вас, друзья, информация на правах рекламы. Лето, Енисей, свежий воздух и отдых, в который хочется вернуться. Так вот, в пикник-парке Акватория можно провести день всей семьей. Там есть взрослые детские бассейны с теплой водой, между прочим. Можете там позагорать на шезлонгах, зайти в сауну, кафе-бар или, допустим, устроить барбекю в беседке с мангалом.
2: Да, можно приехать просто на день и искупаться, отдохнуть, а можно остаться с ночевкой и встретить утро у воды. Акватория, природа, вода и комфорт рядом. Сайт akvatoria-park.ru.
3: Радио Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022». Дома сданы.
2: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
3: Понятно.
4: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
5: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
6: ОО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
7: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости. Мировая звезда. Да, Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич. ОГРН ИП 32-12-46-80-00-56-337-18+.
8: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
10: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24 Intex на Спандаряна 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандаряна 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
6: ИВ Усин Алексей Андреевич, ОГРН 3152-454-400-4049.
11: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
12: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
13: Из Красноярска
14: для Красноярска.
13: Красноярск ФМ. Звучим по-яркому.
15: Всем доброе утро, 9:29 в Красноярске. И знаешь, кто сказал «Подержите мою кошку»?
16: Нет, я даже не догадываюсь.
15: Это и есть такая фраза замечательная «Подержите мою пенную». Вот Юрий Кназаров сказал вот так вот именно «Подержите мою кошку». А все почему? С 16 века у лингвистов Мексики была одна нерешенная проблема. Они не могли разгадать язык своих предков, а именно народа майя знаменитого. Да. Ты думаешь, при чем

0: Здесь Юрий, да? А вот, вот в общем-то, я тебе сейчас и расскажу, и нашим радиослушателям. Действительно, майя писали, они писали не буквами, они писали рисунками. И 400 лет попыток, в общем-то, не увеличались никакими успехами. Мексиканцы действительно не знали, что же делать. Это на меня сейчас народ майя влияет, если я что-то не так скажу.
1: Конечно.
0: Но в 1945 году на фото этих табличках, табличек наткнулся случайно советский ученый, вот, в общем-то, Юрий Кназоров. И, в общем-то, Юрий славился тем, что он был заядлым кошатником. Он везде говорил: «Пожалуйста, меня публикуйте только с кошками и никак иначе». Он понял то, что расшифровка должна быть не целыми словами вот картинок, а по слогам. Да, и действительно, это у него и получилось. Он смог расшифровать, вот я не могу даже выговорить, а он смог все расшифровать, все абсолютное описание майя. Долгое время ему не верили, но потом, в общем-то, посмотрели на его ученые вот эти вот диссертации, сравнили с рисунками, и все получилось, все сошлось идеально, да. Действительно. Ну, а при чем здесь кошка, ты думаешь, да?
1: Вообще, вот. Я пытаюсь сообразить, у меня не сходится.
0: Ну, вот была у него кошка Ася. Он говорил: меня со всеми, пожалуйста, научными работами публикуйте только вместе с Асей, потому что она моя любимая кошка. И, представляешь, он ее даже указывал в соавторстве вот этих вот своих научных работ. Так вот, в Мексике спустя какое-то время, в 2018 году, поставили Юрию памятник, а у него на памятнике в руках, угадай кто? Кошка Ася.
1: Ой, вот такая классно. Вот история. Короче, Ася была и его музой, да, и его поддержкой, и его опорой.
0: Ну, но конечно, если бы не Ася, может быть, и до сих пор бы не расшифровали.
1: Ну, может быть. Ну, блин, если честно, пожалеть только можно мужчину, если у него в качестве музы Ася. Не, ну если Ася нормальная, то тогда, конечно, тебе повезло, дружище. Друзья, ну а у нас для вас информация на правах рекламы. Возможно, у вас тоже есть своя вторая половина, и вы вот-вот уже думаете о приобретении недвижимости, а может быть, о строительстве своего дома.
0: Да даже с кошкой можно делать дом действительно на десятилетия.
1: Самое главное — запустить кошку первой. Вот это мы помним. В компании «Новый уровень» уделяют особое внимание качеству, за которое не стыдно, потому что ребята используют проверенные технологии, они соблюдают абсолютно все строительные нормы и гарантируют надежность.
0: Да, при заказе дома до 50 квадратных метров вы получаете крыльцо от 50 до 100 водосточную систему, а при строительстве дома свыше 100 квадратов септик в подарок.
1: Ну вот такая щедрость. Узнайте подробности на Брянской 142 в офис 315, либо же по телефону 214 14 11. Акция действует до ее отмены. Новый уровень качества, за которое не стыдно.
2: Завтрак чемпионов.

0: шанса.
1: Исполняются мечты, жизнь прекрасна, если ты на машине, на машине.
2: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
3: 9 часов 34 минуты в Красноярске. Иманбек нас знатно зарядил, ну а мы зарядим вас в том числе информацией о дорожной обстановке, потому что если вы за рулем, будет для вас максимально это актуально. 4 балла от сервиса Яндекс.Пробки. Мы не касаемся правобережья, потому что там практически нет никаких затруднений. На левом берегу их чуть больше, погнали. Вторая Брянская на спуске к кольцу стоит, свободный вниз к космосу, Мэрчика в районе космоса. Тотмина до кольца. И выезжая на Калинина, мы с вами тоже немного будем толкаться. В районе Дровини Лесопарковая стоит в направлении Свободного проспекта. Выезд из Солонцов сейчас затруднен, и это основные затруднения к данному часу.
2: Красноярск FM.

0: Красноярске 9:37. За окном уже плюс 19 градусов. Спонсор часа на Красноярск ФМ ООО «Специализированный застройщик Капиталстрой». Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Телефон отдела продаж 204-08-58.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Небо над Енисеем». Здесь понятие комфорта взлетает на новый уровень. Центральная система кондиционирования, вход в подъезд по Face ID, умный паркинг, смарт-почтовые ящики. Технологии работают, вы наслаждаетесь. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Реклама.
1: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
2: О, Дивснайдер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
3: На бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
4: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: 9:42 в Красноярске. Всем доброе утро. Слушайте, а как вы относитесь к тем людям, которые пишут привет, а потом пропадают? Зачем писал? Непонятно.
1: Нет, это еще лучше, знаешь, когда человек позвонил, потом ты ему перезваниваешь, он такой, что звонишь-то?
0: Есть такое.
1: Что тебе нужно?
0: Да. Нет, а как это назвать? Ну, вообще, это обрисовывают таким масштабным, объемным словом гостинг. Ну, то есть резкий обрыв связи.
1: Райан Гослинг.
0: Это Гослинг, нет. Смотри, либо же психологи говорят, что это просто нехватка ресурса у собеседника. Возможно, он несколько смен отпахал. Думал, что у вас какая-то заварушка там не наметится. Написал привет, а потом думает, да пошло бы все. Я просто хочу спать.
1: Не ответила за 3 секунды, все.
0: Короче, таких людей я бы назвала персонажи. Ну вот серьезно, когда он тебе привет, ты ему в ответ привет или ей, да. Потом обрыв связи, потом опять привет. И у каждого же из нас, наверное, в какой-то соцсети есть вот такая переписка с совершенно незнакомым вам человеком, который хочет от вас добиться какого-то особенного, видимо, приветствия в течение, там, не знаю, 3-5 лет. У меня такое есть.
1: Мне, кстати, напоминает это не так давно в сети появился такой ролик с перепиской семейной, где папа постоянно писал только одну фразу: «Чайник поставьте».
0: Папа поможет. Ой, ребят, ну, конечно, классно поставить чайник, но и там, допустим, всей семьей позавтракать. Ну, давайте будем честны. Как вообще проходит наше утро? Наверное, есть те люди, которые просыпаются, там, книгу «Магия утра» не начитались, у них сначала медитация. Ну, давайте честно, но это же не мы с вами. Mm-hmm. Мы всегда в какой-то спешке. Иногда просто-напросто ты даже не успеваешь позавтракать. Но если вы сейчас за рулем, то не надо вот с грустью думать о бутерброде. Давайте-ка заруливаем. Это информация на правах рекламы во вкусную точку. И берем что-нибудь с собой, например, там какой-нибудь горячий пирожок хрустящий. И, конечно же, про кофе мы не забываем. Bumble кофе – это такой напиток, где эспрессо смешивается с апельсиновым соком и с карамельным сиропом. Моментально у вас взлетает настроение и энергия. А, кстати, знаете, что я еще люблю? Мне нравятся вот такие вот фреш-роллы. Я нашла на сайте вкусная точка. Есть прям утренний ролл. Вообще, мне кажется, великолепно. Вот такая свиная котлетка, там пышный омлет еще внутри, чуть-чуть сырочка, картофельный оладушек, вот румяная корочка.
1: Как вкусно
0: что
1: рассказываешь.
0: Что может быть идеальнее?
1: Как вкусно рассказываешь. Но я думаю, что для тех людей, которые не любят вот выбирать себе по отдельности что-то, можно взять комбо Олеси Иванченко за 459 рублей. Внутри тройной фреш и, в общем-то, 3 сочных бифштекса со 100% говядиной, тягучий чеддер, свежие листья салата. В общем, все-все-все это звучит замечательно.
0: И, кстати, возможно, вы где-то рядом с Волочаевской или с Молокова заезжаете туда, либо в любую удобную точку. Подробности, бонусы, актуальные предложения в приложении «Вкусно и точка 6+».
2: Завтрак чемпионов! Просыпайтесь!

0: Реклама.
1: А я сдал сессию.
2: А мы вчера поженились.
3: А у меня сын родился. Третий.
4: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
5: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте nashtochkodom.rf.
6: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам. Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
7: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
8: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
9: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
10: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» – это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто». Абытаевская, 2.
11: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
12: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
13: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УКРН 118-246-875-90.
15: Нужны радиаторы с высокой теплоотдачей? Вам Водолей. Жаркие алюминиевые радиаторы «Калидор» и «Ардента» от итальянского бренда «Финдеталь» по выгодным ценам. «Водолей» – больше, чем сантехника.
16: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
17: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
18: Спонсор утреннего шоу «Завтрак чемпионов» на «Красноярск ФМ» ГСК «Спецстрой». Телефон отдела продаж 217-80-50.
19: Из Красноярска
17: для Красноярска.
19: «Красноярск ФМ» звучим по-яркому.
18: 9:50 в Красноярске. Можно я на правах радиоведущей поздравлю с днем рождения главного человечка в моей жизни? Мамочку свою.
5: С днем рождения!
18: Ура! С лучшей мамой нельзя было выдумать, придумать, намечтать. Поэтому, мамулечка, я тебя очень сильно люблю. С днем рождения тебя!
8: Так, ну что, я присоединяюсь к словам. Во-первых, я уверен, что от осинок не родятся апельсинки, поэтому вы замечательный человек, я с вашей дочерью вот, пожалуйста, здесь веду, и понимаю то, что вы-то вот за... Это все, в общем-то, от вас пошло. Понимаете, семечко посеяли такое замечательное, вот выросло, поэтому...
18: Ну, мед, ну, медище.
8: Красота, да и только. Дальше будем праздновать. Какая любимая песня у мамы?
18: У мамы, слушай, она у меня вообще по-иностранному тащится, между прочим, суперсовременная.
8: Бенни Бенасси.
18: Да, что, она говорит, что-нибудь посовременнее мне включите, все, пожалуйста. Поэтому, мам, сегодня все для тебя однозначно будет. Ну, а россияне собираются в медленные путешествия. Это такая форма. форма отдыха без гонки по городам, вот по достопримечательностям. Mm-hmm. Это длительное пребывание в одном месте, прогулки по окрестностям и погружение именно в локальную жизнь.
8: Ну, Турция 5 звезд, это я знаю, вот там,
18: погружался,
8: до ужина и обратно, вот до моря, все, больше не погружался никуда.
18: Супер локально, супер медленно, очень вдумчиво, внимательно к деталям.
8: Тубир, тукова, плиз.
18: Молодец, запомню. Пригодится еще, но не знаю, насколько скоро. Короче, да, россияне говорят, да заколебало. Вот это вот приехали, на экскурсию записались, подъем не понять во сколько, зачем это нужно.
8: Я понимаю.
18: Я вообще совершенно согласна. Мне кажется, отдых, он предназначен для того, чтобы, что делать? Отдыхать, да, а не приезжать оттуда вымотанными. Ну, а отдыхать можно еще ведь и в своей квартире.
8: Да.
18: И давайте так вот, представляем, как строится обычный семейный день с детьми. Мы поднялись, мы отвели детей в садик или в школу, сами галопом по Европам на работу, потом забрали, и вот остается немножечко времени вечером для того, чтобы, возможно, поиграть во дворе, спокойно погулять. Так вот, если раздумываете, где все-таки это сделать, и где прикупить недвижимость, чтобы было и погулять, и поразвлекаться, и вообще комфортно вокруг, то для вас информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Фамилия» от ГСК «Спецстрой» в Солнечном, он строится в Советском районе,
8: города Красноярска. Рядом парк, супермаркеты, аптеки, торговые объекты и спорткомплекс «Солнечный». ЖК «Фамилия» – место, где семейная идиллия начинается с обычного дня. Подробности на 24spetstroy.rf или по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой», СЗ «Счастливый дом», проектная декларация на наш дом.рф.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Пенсию по старости хотят назначать автоматически. Сейчас россиянам приходится подавать заявление, чтобы начать получать выплату. Но не все знают об этом. У кого-то возникают проблемы с документами, и в итоге люди теряют деньги, объясняют депутаты. Поэтому Минтруд подготовил проект, который разрешит назначать пенсию сразу, когда у россиянина появляется на нее право. У социального фонда есть все данные для этого, а человеку останется только подтвердить или скорректировать их. Об этом сообщает Лента. За длинные выходные задержали 129 нетрезвых водителей в Красноярском крае. Из них пятеро ранее уже привлекались за нетрезвое вождение. Поэтому их ожидает уголовная ответственность, рассказали в ГАИ. Еще у шестерых и вовсе не было водительского удостоверения. Они лишились права на управление и получили штрафы в размере 45 тысяч рублей. Тем, кто уже ранее привлекался за пьяное вождение, повезло меньше. Таких водителей ожидает уголовная ответственность. Если вы заметили нетрезвого водителя на дороге, обращайтесь в 102. Об этом пишут новости ТВК. Россиянам приходится чаще задерживаться на работе. Больше всего с переработками сталкиваются строители, ремонтники, доставщики и бухгалтеры. Еще сверхурочно трудятся сотрудники общепита и логистики, часто по 12 часов в день. Эксперты объясняют это дефицитом кадров. По их словам, людям часто не оплачивают переработки, компенсируя их отгулами. Об этом сообщает Лента. Акция «Свеча памяти. Красноярск помнит» пройдет 22 июня. Мероприятие состоится на площади Красноярского мемориала Победы. Огни будут зажжены в честь героев Великой Отечественной войны. Из свечей составят цифру 85, в ознаменование 85-й годовщины начала войны и девиз «Красноярск помнит». Принять участие в акции могут все желающие. Об этом сообщает издание «Наш Красноярский край». Воскресенье станет самым длинным днем в году. Уже на этой неделе, 21 июня в 15:25 по красноярскому времени, солнце достигнет высочайшей точки над горизонтом для северного полушария. Именно этот момент считается началом астрономического лета. После солнцестояния световой день начнет постепенно сокращаться. Об этом сообщает Горновости. И о валюте: доллар 72.14, евро 83.73. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: И теперь о погоде. В Красноярске сейчас плюс 21 градус. Сегодня днем переменно облачно, дневная температура плюс 22, скорость ветра с порывами до 12 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: Красноярске 10.01.
1: Реклама. Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
2: Бонжорно.
3: Ассаламу алейкум.
2: Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
2: Коннечива.
3: Здоровеньки булы.
5: Саламатсва.
2: Бонжур.
5: Привет, хай.
2: Привет, салют.
4: Привет.
6: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Спонсор утреннего шоу «Завтрак чемпионов» на Красноярск ФМ – ГСК «Спецстрой». Телефон отдела продаж 217-80-50. Утреннее
1: шоу. Из Красноярска.
0: Для Красноярска. Красноярск ФМ. 10.04 в Красноярске, плюс 20 за окном. Ну, приветики.
2: Приветики, это Юлия Майнгард, если
0: и
2: что.
0: И Сева Бельмасов тут привет. Тоже. Давайте поболтаем о том, что происходит у нас в Красноярске для электросамокатов, насчет которых вот такой вот массовый шум и бум немножечко, мне кажется, подутих, снизился. Угу. Для электросамокатов появились парковки.
2: Ура! Пользуются ли ими?
0: Вопрос. Но смотри, заметили новую разметку. Пунктирная линия обозначен участок, в центре которого нарисованы буква «П» и «самокат». То есть мы понимаем, что туда ставить. Такая разметка уже на улицах Лесопарковая, Высотная, Ладокец-Хавели и Тотмина имеются.
2: Но это где-то у нас уже близко совсем.
0: Да, мы, кстати, здесь приятно. Обитаем на Баумана 22. В мэрии сказали, что теперь так будут обозначаться территории, где можно поставить электротранспорт. И всего по городу будет примерно 570 таких парковок.
2: Но это достаточное количество, я думаю.
0: Потому что раньше иногда ты смотришь, ладно, если стоит электросамокат, так они же в основном валялись раньше,
2: да.
0: Где-то. Просто выходишь у подъезда, вот, пожалуйста.
2: Да, я причем их, частенько стараюсь поднимать. Это знаешь, просто вот он лежит, мне не нравится он, просто что он валяется. Я его поднимаю, а он мне говорит спасибо.
0: Да, а денежку кэшбэк не перечисляется.
2: Да, не надо, это, знаешь, это я в космос куда-то.
0: Слушай, а, кстати, я вот поднимаю, честно признаться, если я гуляю с ребенком во дворе, и я вижу, что валяются какие-то бутылки, меня это жутко раздражает, потому что я, как выяснилось, какой-то, видимо, СДВГшник, который 500 дел умеет делать одновременно, я всегда поднимаю.
2: И сдаю.
0: Нет. А в детстве бы сдавала.
2: Да, я
0: тоже. Это точно.
2: Ну, отлично, друзья. Я думаю, что сейчас с этой парковкой у нас наладится хоть какое-то правила пользования этими предметами, потому что их вот как-то ввели бездумно, достаточно быстро, не научили нас пользоваться, но сейчас будут уже приучать правилам.
0: Ну, знаешь, что мне еще кажется? Понятное дело, электросамокаты — это такая штука, я же правильно понимаю, что это 18+.
2: Ну, 16.
0: От 16 лет. Но некоторые родители, с которыми, например, я тоже общалась, говорят, мы яро против того, чтобы наш ребенок вообще катался на этом электросамокате, даже если ему уже и 16, и 17 лет. Ну, почему-то такая позиция. А потом происходит ситуация, когда ребенок, знаешь, пока там родители не видят, у кого-нибудь взял покататься, он им пользоваться вообще не умеет, куда-нибудь врезается, и потом родители за это платят, ну и ребенку ущерб нанесет.
2: Да.
0: Поэтому мне почему-то кажется, что в этом случае лучше вы... Это как вот говорят, лучше дома попробовать, да, чем где-то в подворотне. Но вы с ним встаньте аккуратненько, чик-чик. Может, потом вообще не захочет. А если захочет, уже будет уметь.
2: А возможно, в ближайшее время начнут водить школу по обучению езде на самокате.
0: Ну, это какая?
2: Категория движения.
0: Твердый знак будет или что у нас? Ну, а вообще, если вот у вас есть место рядом с домом, где вы можете и, ну, может уж не покататься на электросамокатах, но покататься на обычных, просто отдохнуть, погулять вместе с семьей, то, знаете, вам повезло. А если еще не повезло, то пора задуматься о квартирном вопросе. Так вот, для вас информация на правах рекламы. Когда вы выбираете квартиру для семьи, важны, как мы уже сказали, не только комнаты, но еще и логистика вокруг. Двор, школа, садик, безопасность, инфраструктура вокруг. ЖК «Дивные дали» в октябре. В Октябрьском районе от ГСК «Спецстрой» это такой многоквартирный комфорт, дом комфорт-класса, там 18 этажей, рядом озеро парк «Октябрьский». Ну и вокруг закрытая территория, озеленение, площадки, то есть вот все, чтобы жить было хорошо и комфортно.
2: Да, во дворе предусмотрена закрытая территория, это чудесно, озеленение тоже чудесно, но все-таки самое приятное это то, что рядом есть детский сад номер 16 и новая большая школа 159 на 1500 мест. Также поблизости магазины, аптеки, кафе, медицинские центры и остановка «Молодежная». В комплексе предоставлены 1-, 2- и 3-комнатные квартиры с площадью от 29 до 65 квадратных метров.
0: Ну и подробности можно получить на сайте 24spetstroy.rf либо по телефону отдела продаж 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой» ООО «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна-шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купольные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru. Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексные решения. Автономное газовое отопление и водоснабжение – все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgkdefis24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.

0: Компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
3: Застройщик ООО «СЗ-Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск, бизнес-центр «Тихий», офис 227.
7: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
8: На паркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
9: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: 10:17 в Красноярске. Доброе всем утро. Короче, если вы думаете, что же творится на небе, да, ребят, не удивляйтесь. На карте неба лайф просто атас какой-то, если
1: небо.
0: Честно. Проблемы с воздухом во всех районах города. Хуже всего ситуация в Академгородке, в районе Свердловской.
1: Серьезно? Вот удачный у нас страдает?
0: Ну, Академгородок.
1: Ну, ладно.
0: Удачный не страдает, Сева, поверь. У всех там все хорошо.
1: Все хорошо.
0: Короче, в город, если что, пришел дым от лесных пожаров. И буквально вот до 19:00 сегодняшнего дня, говорят, будет действовать режим черного неба. Понять, принять и простить.
1: Но...
0: Ну, а давай поговорим о том, что же за находки еще обнаружили. Мы говорили вот буквально несколько дней назад про сумку из кожи тираннозавра.
1: Да, про Эрме, помнишь, мы тоже с тобой обсуждали.
0: Помню.
1: Сумку за 15 миллионов.
0: Помню. А еще бывает у тебя такое, ты такой, что-то... Что-то как-то очень неприятно пахнет.
1: Но нет, свое не пахнет, поэтому...
0: Я не про это. А потом ты открываешь такой, о, нашлась картошка, которая протухла. Ну, бывает такое, да?
1: Да, да. Ну, с луком у меня такое происходило однажды.
0: Я помню эту историю. Максимально неприятно. Так вот, редкая находка. Во время раскопок на инкском поселении, короче, в Перу это произошло, археолог нашел 2 высушенных картофеля возрастом около 500 лет.
1: Ну, это получается чипсины?
0: Это уже получается, да. Они даже уже не объемные. Короче, лежали они в керамическом кувшине. В общем, вместе там с какими-то обломками. И вот картофель такого типа называют чуньо. Его делали в Андах, чтобы сохранить урожай надолго. И, в общем, после этих лет, ну, его вообще нигде не могли найти. А археолог совершенно случайно наткнулся на вот такой вот продукт. А делали его из горя. Горького, токсичного сорта картофеля. Там его замораживали сначала, замачивали на несколько недель, потом сушили. В итоге получался легкий продукт, который можно хранить годами. И, видимо, те самые вот изобретатели, которые такие, а давайте мы сейчас вот это в чайный гриб его опустим, потом уксусом обмажем, заморозим, и лет так через 500, если найдут с ним все будет нормально, то вот, пожалуйста, рядом рецепт.
1: Блин, вот красавцы на самом деле, потому что я бы попробовал.
0: Сева, Сева, нормально общались. Я же тебе говорю, в наш магазин за углом не ходи, там творог не пробуй. То есть как бы на это ты соглашаешься, а что касается вот такого, то, Сева, нам с тобой надо серьезно поговорить. Ну а что действительно стоит попробовать? Ну я уверена, вы, конечно, это уже пробовали, но все-таки стоит завернуть. Это информация на правах рекламы, вкусная точка. Вот если вы сейчас где-нибудь в пробке стоите, хотя в плюс-минус тройка от Яндекса, а возможно просто с утра не позавтракали и уже, невозможно уже... То давайте, во вкусная точка, там новое меню. Если думаете, где перекусить, то вот рекомендуем там. Там, короче, помимо всяких разных новинок, есть бургер, перец, биг чикен гриль. Вот если вам нравится все, что на гриле, если вам нравятся прям толстые, сочные бургеры, а там, кстати, мясо жарят без масла, то вам туда.
1: Ну, помимо всего, и для любителей чего-то спортивного тоже можно туда, потому что Bumble кофе с терпким эспрессо и апельсиновым соком – это то, что действительно заряжает на весь день. Звучит как идеальный план на обед. Ну.
0: И, кстати, что прикольно и максимально приятно, вы можете в приложении копить баллы, которыми потом в дальнейшем рассчитаетесь. Оформляйте заказ и используйте, собственно, накопленные баллы. Подробности, бонусы, актуальные предложения получайте в приложении «Вкусно и точка 6+.»
2: Красноярск FM.
3: Раз, как намек на нас два, уже правило 3 важных слова одна, что и оставлены.
4: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
1: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
2: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
3: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
4: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
5: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич. ОГРН ИП 32-12-46-80-2056-337. 18+.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
8: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24 Intex на Спандаряна 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандаряна 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
1: Ива Ускин Алексей Андреевич. ОГРН 3152-454-400-49.
9: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
10: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96,2 FM.
1: Половина 11 в Красноярске. На дорогах стало чуть плотнее. Из тройки мы выросли в 4 балла от сервиса Яндекс. Пробки на правом берегу, в принципе, все нормально. Правда, чуть подзагрузилась улица Глинки от Кольца и в обратную сторону. А на левом Брянская в сторону Кольца и вторая Брянская в этом же направлении на спуске. Свободный вниз к Космосу и МРЧК. В этой стороне Высотная в направлении центра. Какие-то проблемы. Также при повороте на Гусарова, Тотмина. Вообще на всем своем протяжении в сторону Кольца и дальше до поворота на Калинина. По-прежнему наблюдаются проблемы на Лесопарковой. Я так подозреваю, что там ведутся дорожные работы. Поэтому, если вы стоите в какой-то одной из этих пробок, не скучайте. Улыбнитесь там себе, какому-нибудь соседу справа и слева, и поймите, что жизнь прекрасна.
0: Красноярск FM.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Доброе
1: 10
2: утро.
1: 10 часов 37 минут в Красноярске.
2: This number is... Да,
1: на
2: линии.
1: Он меня вообще поражает своими познаниями и владением английского языка. Я чуть даже не знала. А ты, ну, ты не сочинял?
2: Да, конечно, не
1: Серьезно
2: сочинял.
1: Серьезно какую-то фразу сказал?
2: Это, пожалуйста, на природном чистом English.
1: Понятно. Ну, короче, Союз мультфильм, походу, насочинял, потому что Минкульт требует взыскать с него 60 миллионов
2: Сколько?
1: Рублей.
2: Сколько?
1: 60. Ну, блин, ребят, мы же в одной стране живем. Ну,
2: а что не 120?
1: Брат за брата там. А кому?
2: Я не знаю.
1: Удвоенный тариф?
2: Но это много.
1: Короче, Минкультура подала иск в суд с требованием взыскать вот такую вот сумму с Союз мультфильма. Казалось бы, безобидные мультики, но в заявлении указано взыскать со студии еще и проценты, и там какая-то космическая сумма.
2: Это за волка из «Ну, погоди», который курит сигареты?
1: Да вот возможно. Там же, кстати, если подкопаться, то не только волк. Я сейчас не про Союз мультфильм, но немножко вот про такую советскую классику детскую. Я тут начала перечитывать, ну и читать впервые ребенку «Вредные советы Остра». Угу. Он сидел сначала в шоке. Я как бы перед тем, как открыть книгу, ему несколько раз объяснила о том, что сын, это вредные советы. То есть все наоборот, так не надо делать. Он сначала где-то, знаешь, так подхихикивал, потом я смотрю, в его глазах полное непонимание. Он такой, угу, окей. Тогда я тоже спрыгну с окна. Я говорю, не надо, стопорим. И вот тут совершенно непонятно.
2: Это все вымышленно.
1: А как бы стоит ли вообще это читать? Ну, наверное, для того, чтобы просто быть в курсе, конечно, да.
2: Я думаю, что тут это развитие критического мышления, да, естественно. Естественно. Ну вот мы же читали эти вредные советы. И сейчас...
1: Ну да.
2: Ну, не всеми, ну, конечно, мы не пользуемся. Но некоторыми точно не пользуемся.
1: Ну, а что за, я не знаю, вред нанес Союз мультфильм Минкульту? Как бы здесь... Здесь особо-то не сообщается,
2: это
1: потому
2: такая
1: что...
2: Вспылочка.
1: Смотри, заседание вообще по делу назначено на 14 августа, но вот ТАСС изучил документы, и там действительно нет информации там, когда, для чего, Союз мультфильм.
2: Если что, я заранее от всего Красноярска ФМ, пожалуйста, Минкульт, извините нас, если что-то не так было когда-то либо.
1: Нас не надо, их простите. Ребята, ну а мы, конечно, для вас только с актуальной информацией, в том числе на правах рекламы. И знаю, что сейчас многие ищут себе автомобиль, хотят сделать это выгодно, хотят приобрести качественную машину. Так вот, если вы думаете, как заказать машину из Китая и спать спокойно, для вас вся информация.
2: Да, действительно, вот если вы хотите ту самую «Волгу» из «Ну, погоди», розовую кабриолет, можно обратиться к «Империи Авто». Все официально. Выбирайте модель, заключайте договор, аванс вносите через кассу или банк. Привезут не только китайские авто, но и европейские, корейские, японские марки.
1: Есть варианты в наличии под заказ. По машине присылают фото, видеоотчеты и оплата, что очень важно по документам. Звоните по номеру 8-903-922-77-77, Абытаевская, 2.
3: Радио. Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Белинского, 3.
2: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50.
6: Застройщик «СЗ Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09. Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
8: Найткар.
9: Найткар.
8: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
9: Официально по договору.
8: Подбор и доставка. Свои автовозы.
9: Nightcar24.ru.
10: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
11: ФБС-блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярску и краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
12: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
13: Ну что, что? Шторы, конечно же!
14: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
15: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

Вчера еще только плясал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Спонсор утреннего шоу «Завтрак чемпионов» на Красноярск ФМ ГСК «Спецстрой». Телефон отдела продаж 217-80-50.
1: Из Красноярска.
2: Для Красноярска.
1: Красноярск ФМ. Звучим по-яркому.
0: 10:49. Ребят, слушайте, я тут прочитала про одну семью путешественников. Они никак, кстати, с Федором Конюховым не связаны.
3: Пока
0: но
3: что.
0: Такие вещи творят, честно признаться. Короче, есть семья, значит, с двумя детьми, и там, я так понимаю, что мама, ну вот та самая мама, которая... А завтра мы идем встречать рассвет. Как раз суббота, да, все хотят выспаться, и мы, значит, позавтракаем на рассвете.
3: Дети такие, да блин, ну нам же в садик еще.
0: Муж, чего? Да. И она вот одна на велике, у нее уже там пирожки с собой. Короче, Марина Клочкова зовут такую путешественницу, и она в том числе популярный гид и член Союза кругосветчиков России. У нее взяли интервью по поводу того, что они прошли кругосветку с двумя детьми, и остались, ну, в живых, честно признаться,
3: вот,
0: мне кажется,
3: молодцы.
0: Это очень, очень важно отметить.
3: Нет, было бы, ну, неприятно, если бы пошли в кругосветку с тремя, вернулись с двумя.
0: Ой, нет, здесь как бы все нормально. Значит, ее спросили, как вообще она даже замечтала кругосветное плавание. Она говорит, я когда в 8 лет впервые прочитала «Детей капитана Гранта» Жюля Верна, вот потом до окончания школы...
3: С тех пор и...
0: перечитывала много-много раз и с тех пор мечтала.
3: Подожди, а вот детям как круто же, скажи, они просто, они географию буквально своими ножками уже все изведали.
0: Шикарный, шикарный. И, кстати, вот я почему сделала акцент, что именно та самая мама, которая всех вот сплотила, потому что, я так понимаю, у мужа-то особого желания не было. Она говорит, так, вот ты тоже почитай, Жюль Верна. Она сама собирала модели парусных судов, она там выжигала картины кораблей на досках, ну, то есть она прямо в этой теме была.
3: Ну, вот как минимум, да, уже его как-то замотивировало.
0: Потом она говорит, ну, это было больше 10 лет назад, ее муж зовут Андрей, она говорит, Андрюш, я тут тебе дарю сертификат в парусную школу в Черногории, иди-ка отучись, и будешь управлять яхтой, потому что мы же скоро отправляемся в кругосветку.
3: Андрей капитан.
0: Вообще. Значит, она говорит, родственники, конечно, некоторые с непринятием отнеслись к их вообще вот такой вот... идеи отправиться в кругосветку.
3: Ну, неважно. Но самое главное, им нравится. Капитану Андрею Воробею очень сильно.
0: Хорошо вообще. Я думаю, что она именно так его и называла. Ну и вот их спросили, а когда вы подолгу находились в море, не заходя на сушу, бывали ли вообще такие периоды? Она говорит, много раз. Первый период был. Они 54 дня шли по Тихому океану.
3: Вау.
0: Иногда по 7 недель они даже не заходили на сушу. Короче, в общем, чего они только не пережили. И когда ее спросили, а как вообще адаптироваться с детьми вот к такой системе, она говорит, слушайте, не мы приходим в жизнь детей, а дети приходят в нашу жизнь. Мы это слышим часто. Поэтому, слушайте, ну...
3: В смысле, во время путешествия приходят?
0: Нет, ну там, может, третий во время путешествия пришел к ним, но пока что вот эти двое.
3: Какая же крутая, на самом деле, волевая мама. Вот отговорок не надо искать, что вот у вас, пожалуйста, по ребенок вам куда-то мешает выйти. Пожалуйста, можно даже кругосветку сделать.
0: Ну да, но они все-таки молодая семья, потому что, ну, возраст еще позволяет. А молодой семье что обычно важно? Помимо вот этих всех прелестей, чтобы квартира была по понятной цене, да, чтобы район развивался, чтобы рядом
3: школа,
0: были...
3: Школа, детский сад.
0: Да, ну и приятная логистика, комфортная. Так вот это для вас информация на правах рекламы. ЖК «Фамилия» от группы строительных компаний «Спецстрой» в Солнечном – это как раз тот самый вариант, потому что в доме 5 представлены студии, однокомнатные, двухкомнатные студии площадью от 28 до 85 квадратных метров. Стоимость от 4-7 миллионов рублей. А во дворе, что очень важно, там не поток машин, а там пространство для прогулок и для семейного отдыха.
3: ЖК «Фамилия» – место вашей семейной идиллии. Подробности смотрите на 24spetstroy.rf или уточняйте по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой», СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Ну а пока погнали в новости.
4: Мы держим вас в курсе
5: важнейших событий.
4: Новости на Красноярск-ФМ.
6: Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 20 сентября 2026 года. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала предстоящую кампанию сложнейшей, отметив, что избиратели болезненно реагируют на невнимательность, а многие партии, цитата, «подустали быть хорошими». Конец цитаты, пишут новости ТВК. В России стартует проект по снижению аварийности на перекрестках продвижения безопасности. Кампания пройдет с июля по ноябрь в 40 регионах. Особое внимание уделят пешеходам, детям и будущим водителям. За первые 5 месяцев этого года на перекрестках произошло более 12,5 тысяч ДТП, в которых погибли 623 человека. В прошлом году цифры были еще выше. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает НГС. В Красноярском крае 49 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по литературе, химии и истории. По химии максимальный результат у 16 человек, по литературе у 30, по истории у 3. Высокие баллы получили выпускники из Красноярска, Ачинска, Минусинска, Норильска и других городов. 100 бальников по литературе в этом году почти в 2 раза больше, чем в прошлом. Об этом сообщает НГС. В центре Красноярска закрывается магазин «Литуаль» на улице Сурикова. Последний день его работы – 18 июня. Это уже второй закрывшийся магазин сети в центре города в этом году. В начале года прекратила работу точка на пересечении проспекта Мира и улицы Горького. Ранее «Известия» сообщали, что сеть планирует закрыть 150 магазинов по всей стране в этом году. Основные причины – сокращение ассортимента из-за проблем с лицензиями и падение продаж в физических точках на фоне активного развития онлайн-торговли. По данным 2GIS, после закрытия магазина на Сурикова в Красноярске останется 14 работающих точек сети. Об этом сообщает «Проспект Мира». Больше половины россиянок оценивают интеллект мужчины по его любимым фильмам. К такому выводу пришли исследователи. Совпадение вкусов считают важным критерием совместимости 61,5% женщин и 52% мужчин. При этом около трети участников уверены, режиссерские предпочтения сами по себе не могут служить показателем хорошего вкуса. В топе режиссеров, которые ассоциируются с хорошим вкусом, Тарантино, Рязанов, Гай Ричи и Тарковский. Об этом сообщает телеграм-канал «Кровавая барыня». И о валюте: доллар 72.14, евро 83.73. Наталья Мальцева, служба информации.
2: Солнышко мое, вставай!
5: Климат-контроль
7: на 96.2 FM.
5: После небольшой рекламы.
8: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетие, выбирают «Красбетон». Качество с 1997 года. Доставка 24/7. Бетон «Эталон» по телефону 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
0: Сегодня в среду, 17 июня, в Красноярске переменно облачно. Днем возможен небольшой дождь. Дневная температура плюс 22, скорость ветра с порывами до 12 метров в секунду.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
4: Красноярск.

0: Красноярске 11 часов.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
5: На Красноярск-ФМ.

0: Спонсор утреннего шоу «Завтрак чемпионов» на Красноярск ФМ ГСК «Спецстрой». Телефон отдела продаж 217-80-50.
1: Из Красноярска
2: для Красноярска.
1: Красноярск ФМ. Звучим по-яркому.
0: Ой, 11:04 в Москве. Москве.
3: Получается, в Красноярске 15:00.
0: А почему я туда переместилась?
3: Да потому что столица Сибири, а не столица...
0: Нет, подожди, столица России, да, ты хотела сказать?
3: Столица России, Красноярск.
0: Я думаю, почему? Потому что, возможно, скоро запланируется туда путешествие.
3: Вот, да, мы любим.
0: Пусть это будет аффирмацией на сегодняшний день. Ну, а в Красноярске, конечно же, 11:03, и вроде как погода разыгралась уже чуть-чуть, и что хочется, конечно же, лизнуть сладенького мороженого. Холодного. Так вот, нутрициолог рассказывает, а каков размер безопасной порции мороженого в жару?
3: Ты, кстати, любишь подтаявшее мороженое или нет?
0: Чуть подтаявшее.
3: Чуть подтаявшее,
0: да.
3: Все хорошо. Давай, размер.
0: Я не умею кусать мороженое, я умею только вот его облизывать.
3: Все,
0: размер
3: отлично.
0: Не имеет значения. И в случае с мороженым тоже. Так вот, взрослому человеку безопасно съедать примерно 70-100 граммов мороженого в день.
3: Ну, не так, чтобы много.
0: Ну, это вообще немного. Короче, при этом важно учитывать общее количество сахара в рационе. То есть, если ты сегодня уже перебрал, будь добр, мороженку перенести на завтра. Вот это прям забываем сразу, мне это не нравится. И говорят, мороженое – это прежде всего десерт, а не средство утоления жажды. Ну, ребята, ну вы на зачем вообще нам рушите какие-то стереотипы жизни, от которых мы не хотим отказываться?
3: Да, и для меня это и средство утоления, и десерт. Это вообще два в одном, пожалуйста.
0: И прекрасный перекус, а может быть и полноценный обед, если ты куда-то бежишь и не успеваешь.
3: Абсолютно точно. Кстати, вот что касается мороженого, сейчас же есть новые мороженые, которые идут низкокалорийные. Ты видела вот эти вот?
0: Я видела те мороженки, которые продаются в аптеке. Они что-то по какой-то космической стоимости, они абсолютно невкусные, потому что, я так понимаю, они без сахара.
3: Ну вот.
0: Я недавно дома попыталась сделать свое мороженое. Больше попыток не будет. Ну, вы понимаете, да, о чем я.
3: Будет попытка съесть только.
0: А вот, возможно, у вас есть попытка отыскать какую-то квартиру, да по хорошенькой цене, да чтобы еще и вокруг все было замечательно, и это ваша первая, возможно, квартира, то для вас рекламная информация. Вот один из вариантов, который мы лично порекомендовать вам можем, это жилой комплекс «Дивные дали» в Октябрьском районе от ГСК «Спецстрой» на улице Норильской. Там есть квартиры от 29 квадратов для молодых, допустим, специалистов, там, для пар или для тех, кто начинает с собственного жилья.
3: Ну вот и ответила на вопрос, какой район, потому что мясокомбинат это рядом с озером, парком Октябрьский. Во дворе предусмотрены закрытая территория, озеленение, детская площадка, зона для спорта, место отдыха и терраса.
0: Квартиры передаются с отделкой «Белый куб». Подробности на 24spetstroy.rf, телефон 217-80-50, застройщик ГСК «Спецстрой» ООО «ЭЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Завтрак чемпионов!
5: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
1: Дома сданы.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.

0: всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2-090-777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Ольга. Маша. Ирина.
4: Три сестры, три судьбы, три тропы.
3: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
5: Билеты на сайте muzdk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10224017979. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
6: Про здоровье.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку. А реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практикадефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
10: Высший пилотаж.
11: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
12: На Красноярск-ФМ.

0: билетик в кино.
1: Вот как раз о кино я и хотела поговорить в том числе. Мы говорим в рубрике «Афиша» вообще, куда можно зарулить сегодня днем и вечером. Мы давно с вами не обсуждали «Дом кино», а там столько потрясающих новинок авторского, в том числе старого кино, документального. Поэтому я вам прям рекомендую зайти на их сайт, посмотреть, вы однозначно для себя что-то выберете. Вот я лично отметила фильм «Лето. Город. Любовь». А в этом фильме 8 историй любви, поэтому если вам немножко романтики не хватает, вот такая вот русская история для вас.
2: И... Ну, достаточно приятно, тем более, что в «Доме кино» там очень часто можно пойти по пушкинской карте.
1: Это что очень важно. А еще там есть кинолужайка. Ну, это мы так называем. Короче, кино смотрим под открытым небом. Но об этом мы тоже в конце недели с вами обязательно поговорим. А вот куда отправиться сегодня? Итак, поехали. Можно сходить, конечно же, на фильм «Майкл». Сильно рекомендуем, если вы еще там не были, обязательно. Кроме того, мы идем под коммунальным мостом и проходим там, вот, в общем, арт-берег. Там ребята и танцуют, там ребята и поют, делают вот прям всякие прикольные штуки, поэтому, ну, просто разнообразить как вариант. Алиса в театре юного зрителя сегодня тоже, она, конечно же, идет, как, впрочем, и вчера, и остался буквально один свободный билет. Я прям настоятельно говорю, урвите его, пожалуйста, кто-то, сделайте это, ну, потому что нельзя все это дело так оставить. Ну, и, конечно, как вы понимаете, среда — это такая немножечко... промежуточная, да, граница, когда не сильно много мероприятий, но, тем не менее, можно уже что-то себе запланировать. Так вот, смотрите, буквально на завтрашний день, если вы что-нибудь уже хотите предопределить, так вот, 18 июня завтра в парке на Каменке как раз та самая кинолужайка стартанет. Мы начинаем в 19:00 и покажут диснеевский мульт. А вот какой...
0: Секрет.
1: Секрет. Узнаем. Я думаю, завтра уже ребята разгласят эту информацию. Слушай, ну и не могу стороной обойти событие, которое будет только в сентябре, но тем не менее. Уже сейчас вам нужно заходить на сайт ТЮЗа, потому что открыли продажи на спектакль «В списках не значился». К нам приезжает театр Олега Табакова.
0: Легендарный.
1: Это, во-первых, легендарный. Во-вторых, это хедлайнер феста «Язык мира». И вот в главных ролях Владимир Машков, Владислав Миллер и еще к нам, ну, такой хороший прям актерский состав приедет. Билеты на сайте театра юного зрителя, вы знаете, что они разлетаются, как горячие пирожки, поэтому нужно действовать незамедлительно. Ну, а вот что касается горячих пирожков, я лично все это очень сильно люблю и частенько не могу себе в этом отказать.
2: Ну, Юль, я так же, как и ты, люблю под фильм, знаешь, что-нибудь взять, особенно если это хрустящая курочка. Информация на правах рекламы прямо сейчас. У нас в студии прямо слюновыделение, потому что мы обсуждаем новое меню во «Вкусная точка». Ребят, если вы сейчас думаете, где перекусить, срочно стройте маршрут до ближайшей автораздачи. Да.
1: Во-первых, во «Вкусная точка» выкатили, ну, помимо всего вот этого огромного ассортимента, бургер, перец, биг чикен гриль. Я вообще обожаю все, что связано с грилем. Представляете, в такой большое сочное филе куриной грудки, в золотистой хрустящей панировке. Сверху ломтики сыра эмменталь, свежие помидоры, айсберг, сладкий перец, который тоже, кстати, приготовлен на гриле. И все это под соусом терияки на булочке с кунжутом. И если вот вдобавок к этому вы возьмете еще, допустим, наггетсы или картошку, обязательно пробуйте новый соус чили-лайм-пикадор. Там, короче, такая сладкая томатная основа, кислинка тоже присутствует. Заказывайте через приложение. Там, кстати, еще и много бонусов вам падает на счет. Подробности, бонусы и актуальные предложения ищите в приложении «Вкусно и точка». Возрастное ограничение 6+.
3: Завтрак чемпионов.
4: Будем делать прямой эфир.
5: Высший.

0: Реклама.
1: Планируем семейное счастье по-фамильному.
2: А это как?
1: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
2: А потом дети вырастут.
1: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
3: Застройщик УОСА за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.ру. Дом.рф.
4: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект Алео, бани Сибири. Материал кедр. Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
5: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещение в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.
8: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
9: Кунтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кунтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
11: Высший пилотаж.
12: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
13: На Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
2: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красраве 113, Шумяцкого 8 и Авиаторов 54. Звоните 295-36-97.
3: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
4: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
6: Что же нам нужно?
7: Что? Шторы, конечно же!
8: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
9: Стань участником телешоу Нонны Гришаевой «Лучший город Земли». Приходи на музыкальный спектакль-импровизацию, где зритель решает все. 19 июня. Большой зал филармонии. Билеты на crossfield.ru. 12+.
10: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
12: Высший пилотаж.
13: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
14: На Красноярск ФМ.

0: Спонсор утреннего шоу «Завтрак чемпионов» на Красноярск ФМ ГСК «Спецстрой». Телефон отдела продаж 217-80-50.
1: Из Красноярска
2: для Красноярска.
1: Красноярск ФМ. Звучим по-яркому.
3: Воу-воу-воу, «Завтрак чемпионов» продолжается. Кто мы такие, чтобы не смотреть чемпионат мира? Да, вот два дня назад был матч между Мексикой и Кореей, да, и там произошла неприятная ситуация. Нет, не сам матч, да, а, в общем-то, то, что происходило на трибунах. Девушка-блогер из Кореи решила заснять такое видео миленькое, как она на трибунах там машет своим подписчикам, говорит им привет, то, что она болеет. Но, к сожалению, сзади на трибунах мужчина-мексиканец начал показывать жест, который, в общем-то, ну, по его мнению, олицетворяет азиатов, да, то есть раздвигать глаза свои. И это, не
0: это
3: мягко говоря, неэтично, да. Действительно, после этого девушка расстроилась, но все-таки видео решила выложить. Да, набрало оно очень много просмотров, там буквально 8 миллионов за несколько суток. И корейцы терпеть не стали. Они решили этого мужчину проучить. Да, им отказался мексиканский чиновник Уильямс. Да, и он был президентом Ассоциации инженеров Мексики. Почему был? Да потому что его сразу же уволили. Да, без выплаты компенсации аннулировали все билеты на чемпионат мира и запретили приближаться к любым вообще стадионам, на которых будут проводиться дальнейшие матчи.
0: Слушай, мне так нравится это решение, потому что, мне кажется, вот за подобное, ну, должно быть какое-то наказание.
3: Да, мужчина извинился публично, но, в общем-то, девушка
0: да
3: ему пока,
0: твои извинения?
3: Пока ничего не ответила, да. Поэтому, друзья, ну вот так вот, справедливость все-таки восторжествовала, да. А пока что еще и у нас идет борьба на чемпионате мира, достаточно интересная. Борьба между Мбаппе и Лионелем Месси, кто же будет лучшим бомбардиром за всю историю чемпионата мира. Они вот приближаются к этому.
0: А у тебя какие ставки?
3: Ну, у меня вообще в детстве, когда я выходил во двор, я играл за Месси. Поэтому, друзья, информация на правах
0: и
3: рекламы.
0: Ты играл за Месси, походу, еще.
3: Я играл за Месси. Информация на правах рекламы. Если вы вышли во двор, утро, вы находитесь во дворе с ребенком и вместо машин под окнами видите детскую площадку, прогулочные зоны, пространство, простор, где можно спокойно отдохнуть всей семьей. Такой двор предусмотрен в жилом комплексе «Фамилия» от ГСК «Спецстрой» в Солнечном.
0: Район развивается, то есть рядом школа, садик, магазины, аптеки, парк и спорткомплекс «Солнечный», что немаловажно. То есть многое из того, что, в принципе, вам нужно каждый день, будет рядом с домом. В доме представлены квартиры от 28 до 85 квадратных метров. Стоимость примерно от 4-7 миллионов рублей. ЖК «Фамилия» – место вашей семейной идиллии. Подробности получайте на сайте 24spetstroy.rf или по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой» СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ну а мы с вами прощаемся. Делаем это буквально ненадолго. До завтра. Всем пока.
3: Пока, чемпионы.
4: «Завтрак чемпионов». Высший пилотаж.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Красноярске, Дивногорске, Железногорске, Зеленогорске и других территориях края накануне был объявлен режим неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщил министр экологии Владимир Часовитин. Его обещают снять сегодня в 19 часов. В этот период предприятиям рекомендовано снизить выбросы, чтобы уменьшить загрязнение воздуха. Об этом пишут новости ТВК. В поселке Балай в Манско-Уярском округе 16 июня разбился насмерть 12-летний мотоциклист. Мальчик ехал по улице Ленина на мотоцикле VMC-125 и на нерегулируемом перекрестке столкнулся с автомобилем Toyota RAV4. Управлять мотоциклом разрешено только с 18 лет, но питбайк подростку купил отец. Об этом пишет НГС. Российские ученые Сеченовского университета работают над принципиально новым препаратом для лечения гепатита В с использованием технологии генетического редактирования. В отличие от существующих средств, которые лишь подавляют вирус, новый подход нацелен на полное удаление его генома из клеток организма. ВУЗ уже открыл производство биомедицинских клеточных продуктов для этих целей. Об этом сообщает Ньюслаб. В Москве на 91-м году жизни скончалась мать оперного певца Дмитрия Хворостовского. О смерти Людмилы Петровны Хворостовской сообщил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов, отметив, что край поможет с организацией похорон. Людмила Петровна пережила сына на 8,5 лет. Дмитрий Хворостовский умер в 2017 году после продолжительной борьбы с раком мозга. Об этом сообщает НГС-24. Переезд красноярцев в жаркие страны повышает риск рака кожи. Об этом рассказал замглавврача краевого онкодиспансера Эдуард Семенов. По его словам, чем светлее кожа, тем больше ей нужно защиты. У коренных сибиряков именно светлый тип кожи. Поэтому, говорит специалист, переезд красноярцев в жаркие страны, например, в Таиланд, повышает риск появления рака кожи. И о валюте: доллар 72,14, евро 83,73. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Мама, мама, лето на дворе.
0: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
5: Сегодня в среду, 17 июня, в Красноярске переменно облачно. Днем возможен небольшой дождь. Дневная температура плюс 22, скорость ветра с порывами до 12 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Радио. Красноярск FM.

0: В Красноярске полдень. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody. Коничива.
3: Здоровеньки були.
5: Саламатсива.
3: Бонжур.
5: Привет, хай.
4: Привет, салют.
5: Привет.
6: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: рекламу.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна-шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купальные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
3: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
6: Найткар.
7: Найткар.
6: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
7: Официально по договору.
6: Подбор и доставка. Свои автовозы.
7: Nightcar24.ru.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Как обеспечить безопасность и комфорт в пути? Компрессоры, насосы, домкраты и более 50 тысяч автотоваров в автомаркете «Навигатор». Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
3: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
4: Надежность и комфорт. «Алео Бани Сибири» 258-20-80.

0: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
1: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
4: Ванные комнаты, с которыми получаешь больше эмоций. AMPM со скидками до 50%. Водолей. Акция действует с 1 по 30 июня. О, Водолей Трейд. ОГРН 110-246-80-30-345.
5: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
6: Ольга, Маша, Ирина.
7: Три сестры, три судьбы, три тропы.
6: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
8: Билеты на сайте muzdk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10-22-401-79-7791. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
9: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ ООО «Специализированный застройщик Капиталстрой». Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Телефон отдела продаж 204-08-58.
1: Информация на правах рекламы.
2: Жилой комплекс «Небо над Енисеем». Здесь понятие комфорта взлетает на новый уровень. Центральная система кондиционирования, вход в подъезд по Face ID, умный паркинг, смарт-почтовые ящики. Технологии работают, вы наслаждаетесь. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
3: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
5: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
6: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
10: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
11: Ну что, что? Шторы, конечно же!
12: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
13: Стань участником телешоу Нонны Гришаевой «Лучший город Земли». Приходи на музыкальный спектакль-импровизацию, где зритель решает все. 19 июня. Большой зал филармонии. Билеты на crossfield.ru. 12+.
14: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
15: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Пилот паралета погиб при крушении на берегу Красноярского моря. Трагедия случилась 15 июня в Усть-Абаканском районе Хакасии, недалеко от поселка Мохов. Легкомоторный аппарат неожиданно рухнул вниз. По информации Следственного комитета, 52-летний мужчина, находившийся за штурвалом, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Его пассажирка, личность которой устанавливается, выжила, но находится в крайне тяжелом состоянии. У нее диагностирован перелом позвоночника и множественные травмы. Она в коме. Предварительная версия крушения аппарата модели «Ультра-3» – попадание в воздушную яму. По факту происшествия проводится процессуальная проверка Следственного комитета. Об этом сообщает «Боруслюди». Специалисты предупреждают, чаще всего клещи поджидают жертву у обочин дорог, где их может быть больше, чем в глубине леса, а также в хвойных лесах, лесополосах и на сырых участках с густой растительностью. Наиболее активны паразиты перед дождем и в пасмурную погоду, а в солнечные дни – утром и вечером. Они забираются на траву и ветки кустарников и замирают в ожидании, пишет Ньюслаб. Два красноярских университета попали в топ-100 вузов России по версии агентства RAICS. Сибирский федеральный университет занял 23-е место, опустившись на одну позицию по сравнению с прошлым годом. КрасГМУ имени Воина Ясенецкого на 97-й строчке, годом ранее был на 88-й. Лидерами рейтинга стали МГУ, МГТУ, МФТИ и СПбГУ. Об этом пишет «Проспект мира». За один день совокупное состояние 500 самых богатых людей мира выросло на рекордные 336 миллиардов долларов и достигло более 13 триллионов. Причиной стал рост фондовых индексов на фоне новостей о возможной мирной сделке между США и Ираном. Лидером списка остается Илон Маск. Об этом пишет «Борус». 43-летний британец Джеймс Кетчелл стал первым человеком в истории, который в одиночку обогнул Землю тремя разными способами – по земле, воздуху и воде. На 12-метровой лодке он преодолел 55 тысяч километров, завершив кругосветное плавание в порту Госпорт на юге Англии. Ранее, в 2013 году, он проехал на велосипеде 29 тысяч километров, а в 2019 пролетел на гирокоптере 44 тысячи километров. Об этом пишет «Борус». И о валюте: доллар 72.14, евро 83.73. Наталья Мальцева, служба информации.
0: Климат-контроль
3: на 96.2 FM.
4: После небольшой рекламы.
5: Пиковые нагрузки. Зима. Скрас-бетон. Никаких задержек. Собственный автопарк. Лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
6: Сегодня в среду, 17 июня, в Красноярске переменно облачно. Днем возможен небольшой дождь. Дневная температура плюс 22, скорость ветра с порывами до 12 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: 13.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Здоровеньки, булы.
8: Саламатсуба.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
2: Застройщик ООО «СЗ-Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
7: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-99-09.
8: В клинике Спиранского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. А также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
11: Найткар.
12: Найткар.
11: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
12: Официально по договору.
11: Подбор и доставка. Свои автовозы.
12: Nightcar24.ru.
13: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
14: Ну что, что? Шторы, конечно же!
15: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
16: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
1: Дома сданы.
3: Ждать баню год?
4: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
5: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
7: УО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
8: Но

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
3: Застройщик «Сезальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Кумтиге «Инструмент» объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя «Фубак». Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование «Фубак» и получай подарок. Ждем вас в магазинах «Кумтиге «Инструмент». Адреса и подробности акции на сайте kumtige.rf. Доверьте свою работу «Фубак». Результат гарантирован.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: Ольга. Маша. Ирина.
4: Три сестры, три судьбы, три тропы.
3: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
5: Билеты на сайте muzdk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10-22-401-79-7791. Город Красноярск. Проспект Мира, 129.
6: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
3: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
4: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
5: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212-46-80-2056-337, 18+.
6: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Нечем качать воду? Вам в «Водолей». Насосные станции, дренажные, скважинные, погружные и циркуляционные насосы. Подберем под ваш бюджет и задачу. «Водолей» – больше, чем сантехника.
9: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки – фундамент вашего дома.
10: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24 Интекс на Спандарена 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандарена 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
4: ИБ Ускин Алексей Андреевич, ОГРН 31-52-454-49-49.
11: Бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
12: Стань участником телешоу Нонны Гришаевой «Лучший город Земли». Приходи на музыкальный спектакль-импровизацию, где зритель решает все. 19 июня. Большой зал филармонии. Билеты на crossfield.ru. 12+.
4: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
13: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Госдуме предложили поближе выкладывать полезные продукты в школьных буфетах. С инициативой выступили депутаты от партии «Новые люди», сообщают РИА Новости. Парламентарии предлагают ввести стандарт здоровой выкладки, согласно которому полезные продукты нужно размещать на более заметных и доступных местах. Уровни глаз ближе к школьникам, у начала линии выбора или рядом с кассовой зоной. По словам депутатов, к таким продуктам могут относиться фрукты, молочная продукция, питьевая вода и другие полезные варианты перекуса. Это позволит поддержать формирование здоровых пищевых привычек, а также дополнить меры профилактики избыточного веса у детей. В Красноярске откроют Генеральное консульство Беларуси. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров в Минске. Сейчас стороны завершают все юридические формальности, необходимые для открытия диппредставительства. Кроме Красноярска, новое Генеральное консульство Беларуси в ближайшее время появится и в Новосибирске, пишет телеграм-канал «Красноярск номер один». Сеть «Татнефть» ограничила продажу бензина на АЗС во всех регионах присутствия, куда входит и Красноярский край. 20 литров бензина в одни руки, 40 литров дизеля. Правда, судя по карте АЗС, на сайте компании в крае работает лишь одна ее заправка, недалеко от города Назарово. На других сетях ограничений в Красноярском крае нет, сказали НГС-24 в пресс-службе регионального министерства промышленности и торговли. На чемпионате мира по футболу в США действует проклятие статуи Рокки, пишет «Комсомольская правда». В Филадельфии у подножья лестницы художественного музея, которая известна как «Ступени Рокки», стоит статуя героя фильма, исполненного Сильвестром Сталлоне. Задокументированный факт. Если болельщики команд американского футбола надевали на статую майку своего клуба, он обязательно проигрывал. Оказалось, это работает не только с местными командами, но и на мировом уровне. Накануне сборная Эквадора проиграла команде Кот-д'Ивуара. И оказывается, болельщики сборной Эквадора приодели статую в цвета национальной сборной. Власти штата выпустили специальное заявление, где извинились, что сразу не предупредили гостей чемпионата мира о такой особенности. Но теперь об этом знают болельщики из Бразилии, Гаити, Франции, Ирака, Кюрасау, Хорватии и Ганы, которые будут играть на местном стадионе. И уже наверняка запасаются футболками соперников. И о валюте. Доллар 72.14, евро 83.73. Алина Старцева, служба информации.
4: Какой чудесный день.
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: Сегодня в среду, 17 июня, в Красноярске переменно облачно. Днем возможен небольшой дождь. Дневная температура плюс 22, скорость ветра с порывами до 12 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
7: Красноярск FM.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки були.
8: Саламатсива.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио.
14: Красноярск FM 96.2.
15: Friends to lovers need a part to star in lightweight. Babe, let me

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.

0: в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
4: Ну что, что? Шторы, конечно же!
5: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: «Фамилия» – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют от студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-8050.
2: Застройщик за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
4: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
5: Уханоид, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на bunker919.ru и получи сертификат. Звони 230-919.
8: О, Дивснайпер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
9: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
10: Найткар.
11: Найткар.
10: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
11: Официально по договору.
10: Подбор и доставка. Свои автовозы.
11: Nightcar24.ru.
12: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ ООО «Специализированный застройщик Капиталстрой». Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Телефон отдела продаж 204-08-58.
1: Информация на правах рекламы.
2: Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Мы стерли границы и открыли горизонты. Теперь лучшие виды Красноярска станут частью вашего интерьера. Каждый рассвет, каждый закат. Теперь они ваши. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
4: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. «Уют компания». Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. «Уют компания» «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
5: Ольга. Маша. Ирина.
6: Три сестры, три судьбы, три тропы.
5: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
7: Билеты на сайте musdk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10222401797791. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
8: Стань участником телешоу Нонны Гришаевой «Лучший город Земли». Приходи на музыкальный спектакль «Импровизацию», где зритель решает все. 19 июня. Большой зал филармонии. Билеты на crossfield.ru. 12+.
9: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-28-76.
10: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала о предстоящей индексации пенсии. Она произойдет 1 августа и коснется пенсионеров, продолжавших трудовую деятельность в течение 2025 года. Им будет произведен автоматический перерасчет выплат. Размер прибавки составит до 3 индивидуальных пенсионных коэффициентов и будет напрямую зависеть от уровня заработной платы пенсионера и объема страховых отчислений, сделанных за отчетный период. Депутат также анонсировал второе плановое повышение. Оно состоится уже 1 октября. Эта индексация затронет не только действующих сотрудников силовых ведомств и военнослужащих, но и бывших работников данных структур. Планируется увеличение денежного довольствия на 4%. С 1 июля этого года удвоенную страховую пенсию начнут получать пенсионеры, которым в июне этого года исполнилось 80 лет. Также повышенные ежемесячные выплаты начнут получать те, кто в этом месяце получит первую группу инвалидности. В июле индексация не будет, пишет «Комсомольская правда». Правила оказания платной медицинской помощи изменятся в Российской Федерации с 1 сентября, следует из документа, с которым ознакомился ТАСС. Станет возможно дистанционное заключение договора. Медорганизации должны будут соблюдать установленные требования о передаче сведений в ЕГИС. При оказании анонимных услуг пациент теперь не будет обязан предоставлять данные паспорта в договоре. Должны будут указываться сроки предоставления платных медуслуг, а не только условия и сроки ожидания. В Красноярском крае официально учрежден День многодетной семьи. Согласно подписанному губернатором региона Михаилом Катюковым указу, праздник будут отмечать ежегодно в третью субботу декабря. Важно, чтобы больших и дружных семей становилось больше. День многодетной семьи – еще один повод проявить внимание тем, кто не боится трудностей и знает, что счастье в детях, подчеркнул Михаил Катюков. Впервые День многодетной семьи отметили в крае 21 декабря прошлого года. Праздник стал ярким событием и показал важность этой темы для жителей, пишет «Запад-24». С 4 по 17 сентября в городе пройдет театральный фестиваль «Язык мира», в программу которого вошли лучшие постановки для семейной и молодежной аудитории. Хедлайнером фестиваля стал спектакль «В списках не значился», возрастное ограничение 12+, с Машковым в главной роли. ТЮЗ уже открыл продажу билетов на спектакль, и всего за час красноярцы раскупили почти половину мест. Владимир Машков известен ролями в фильмах «Вызов», «Движение вверх», «Экипаж», «Вор» и других, сообщает телекомпания «Енисей». И о валюте. Доллар 72.14, евро 83.73. Алина Старцева, служба информации.
0: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
4: После небольшой рекламы.
5: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. Красбетон – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
6: Сегодня в среду, 17 июня, в Красноярске переменно облачно. Днем возможен небольшой дождь. Дневная температура плюс 22, скорость ветра с порывами до 12 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
7: Красноярск FM.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки, волы.
8: Ассаламу алейкум.
9: Бонжор.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио. Красноярск FM 96.2.

вы на Красноярск ФМ. За окном плюс 22 градуса. Жара не сильная, но тем не менее летом всегда хочется чего-нибудь холодного, может быть даже ледяного и обязательно вкусного. Так что немного полезной информации на правах рекламы. Вот вам рецепт спасения от любой жары. Летнее меню напитков во вкусные точка. Если вы сейчас едете по городу, просто заглядывайте в их круглосуточную автокассу. Обязательно попробуйте Bubble Tea Ананас Лемонграсс. Это холодный чай, тропический сироп и самое классное — это карамельные шарики, которые прикольно лопаются во рту. Просто супер освежающая штука. А если хочется классики, то берите лимонад Dolce Mango на основе доброго лимон лайм со вкусом белого красного манго. Жажду снимает как рукой. Напоминаю, что автокассы есть на Взлетке, в центре и на Красрабе. Из машины даже выходить не нужно. Заказывайте напитки через приложение, чтобы падали бонусы. Подробности, бонусы и актуальные приложения в приложении «Вкусно и точка». Возрастные ограничения 6+.

0: Реклама.
1: Аккумулятор сел. Автомаркет «Навигатор». Широкий выбор аккумуляторов и пускозарядных устройств. Заводи автомобиль без проблем. С автомаркетом «Навигатор» на Белинского 3.
2: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе «Портовый». 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район «Портовый» от «Арбан». Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Дома сданы.
3: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-99-09.
6: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
7: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор». Когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
8: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtige.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
9: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярск FM.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлены.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо.

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
3: Дома сданы. Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
6: А папа?
5: Любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
6: И как же быть?
5: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали». И живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик «Социальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
8: Ольга, Маша, Ирина.
9: Три сестры, три судьбы, три тропы.
8: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
10: Билеты на сайте muzdk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10224017979. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
11: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: спонсор часа на Красноярск ФМ ООО «Специализированный застройщик Капиталстрой». Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Телефон отдела продаж 204-08-58.
1: Информация на правах рекламы.
2: Жилой комплекс «Небо над Енисеем». Здесь понятие комфорта взлетает на новый уровень. Центральная система кондиционирования, вход в подъезд по Face ID, умный паркинг, смарт-почтовые ящики. Технологии работают, вы наслаждаетесь. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
4: Радио «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна, шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купальные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
3: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиаторов 54. Звоните 295-36-97.
4: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
5: Понятно.
6: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
7: ФБС блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярску и краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24 Интекс на Спандаряна 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандаряна 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
10: Ибо Узкин Алексей Андреевич, УГРН 3152-454-4049-4049-49.
11: Стань участником телешоу Нонны Гришаевой «Лучший город Земли». Приходи на музыкальный спектакль-импровизацию, где зритель решает все. 19 июня. Большой зал филармонии. Билеты на crossfield.ru. 12+.
12: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
13: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Выборы в Госдуму пройдут 20 сентября 2026 года. Указ о назначении даты подписал Владимир Путин. Ранее глава ЦИК Алла Памфилова заявила, что выборы Госдумы станут сложнейшей избирательной кампанией. По ее словам, сейчас у избирателей обострено чувство справедливости, и они очень болезненно реагируют на невнимательность и бюрократизм, а многие партии подустали быть хорошими, сообщает ТВК. Конституционный суд Российской Федерации обязал маркетплейсы блокировать контрафакт по требованию правообладателей, пишет «Коммерсант». Маркетплейс – это информационный посредник, он не обязан проверять товары заранее. Однако, если правообладатель направит обоснованную жалобу с доказательствами, площадка обязана снять контрафактный товар с продажи. Если маркетплейс проигнорирует претензию, то будет нести ответственность вместе с продавцом-нарушителем. Особенно, если площадка сама продвигает, продает или получает доход от подделок. Поводом для разбирательство стал спор производителя настольных игр с Wildberries, где компания обнаружила продажу поддельных версий «Мафии». Раздел о финансовой грамотности появился в пособиях по обществознанию для 9 классов. Новый учебник под редакцией Дмитрия Медведева напечатан издательством «Просвещение». Он есть в распоряжении ТАСС. В Красноярске откроют еще 6 площадок для выгула собак. 2 уже обустраивают – в сквере энтузиастов и на улице Ломоносова. На днях начали поиск подрядчика еще для 4 объектов. Один появится на Петрушино, второй на Истинской. Адреса 2 других определяют. Всего в краевой столице таких зон уже больше 30. Глава города Сергей Верещагин отметил, что во время встреч жители регулярно просят создавать больше таких пространств. Практику планируют продолжить, пишут Горновости. Проблему с подтоплением начали решать в красноярских Черемушках. Возле дома на Тобольской, 19А, стартовали работы по устройству водоотвода. На подтопление здесь жители жалуются уже давно. Сейчас рабочие устанавливают водосборные колодцы и прокладывают дренажную систему для отвода грунтовых вод. Завершить работы и восстановить благоустройство территории планируют до конца лета, пишет «Красноярск в курсе». Огромную картину Андрея Поздеева к столетию художника доставили в Красноярск. Она приехала из Московского музея современного искусства. Это первое произведение из знаменитой библейской серии Поздеева, и красноярцы увидят его впервые. Голгофу можно будет посмотреть уже в этот четверг, 18 июня, в галерее «Черный ящик». Открытие выставки в 19 часов. Вход свободный, сообщает «Проспект Мира». И о валюте. Доллар 72.14, евро 83.73. Алина Старцева, служба информации.
4: Лето – это кайф, ну и хватит об этом. Ведь каждый знает, что такое лето.
5: Климат-контроль на 96.2 FM.
6: Сегодня в среду, 17 июня, в Красноярске переменно облачно. Днем возможен небольшой дождь. Дневная температура плюс 22, скорость ветра с порывами до 12 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Радио. Красноярск FM.

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама. Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
2: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
2: Коничива.
4: Здоровеньки були.
5: Саламатсва.
4: Бонжур.
5: Привет, хай.
2: Привет, салют.
5: Привет.
6: Радио. Красноярск FM.

Всем потрясающего понедельника, вы на Красноярск ФМ. Тем временем время уже близится к вечеру, и если, допустим, до ужина еще достаточно большой промежуток, то немного полезной информации на правах рекламы вот именно для вас. Если вы думаете, где же перекусить, срочно стройте маршрут до ближайшей автораздачи «Вкусные точки». Они выкатили Big Chicken Burger Перец Гриль. Представьте, большое сочное филе куриной грудки в золотистой хрустящей панировке, сверху ломтики сыра эмменталь, свежие помидоры, салат айсберг, сладкий перец, приготовленный прямо на гриле, и все это под соусом терияки на булочке с кунжутом. Это просто космос. А если берете наггетсы или картошку, обязательно попробуйте новый соус чили лайм пикадор. Там сладкая томатная основа, легкая кислинка лайма и в конце такое приятное жгучее послевкусие чили перчика. Чтобы все это запить, берите ледяной бабл ти ананас лемонграсс с прикольными карамельными шариками, которые лопаются во рту. Заказывайте через приложение, там еще и куча бонусов падает на счет. Актуальные предложения в приложении «Вкусные точка». Возрастные ограничения 6+. Красноярск.

0: Реклама. На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
1: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
2: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
3: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
4: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещение в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.
7: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
8: Найткар.
9: Найткар.
8: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
9: Официально по договору.
8: Подбор и доставка. Свои автовозы.
9: Nightcar24.ru.
10: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212 46 80 0 56 330.

0: «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2-090-777.
2: О, «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
4: Ну что, что? Шторы, конечно же!
5: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Москвы на Красноярск-ФМ и немного полезной информации на правах рекламы, особенно для тех, кто выбирает себе новый автомобиль. Допустим, вы хотите заказать новый автомобиль из Азии, но не хватает полной суммы. Есть решение. Компания «Империя Авто» возит машины из Китая напрямую без переплат. И у них есть автокредит на автомобили под заказ и трейд-ин. Сдаете старую, оформляете договор и через 30 дней забираете новую. Все прозрачно и строго через кассу. Записывайте телефон 8-903-922-77-77. 8-903-922-77-77. «Империя Авто» на АБТ.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
3: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
4: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
5: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
6: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
7: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в диве. В дивных далях. Приватность. Природа. Комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
8: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
10: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
12: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
13: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
14: Про здоровье.
15: Для слушателей старше 16 лет.
16: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону. Телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ ООО «Специализированный застройщик Капиталстрой». Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Телефон отдела продаж 204-08-58.
1: Информация на правах рекламы.
2: Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Мы стерли границы и открыли горизонты. Теперь лучшие виды Красноярска станут частью вашего интерьера. Каждый рассвет, каждый закат. Теперь они ваши. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Реклама.
1: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
2: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
4: В паркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
5: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
6: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
7: Стань участником телешоу Нонны Гришаевой «Лучший город Земли». Приходи на музыкальный спектакль-импровизацию, где зритель решает все. 19 июня. Большой зал филармонии. Билеты на crossfield.ru. 12+.
8: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
9: Ольга. Маша. Ирина.
10: Три сестры. Три судьбы. Три тропы.
9: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
11: Билеты на сайте muztk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10224017979. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
12: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В России предложили предоставлять семьям с детьми до 3 лет 100 часов бесплатных услуг няни в год. С таким обращением к вице-спикеру Российской Федерации Татьяне Голиковой обратились депутаты Госдумы. Получать эту меру соцподдержки семьи могли бы через госуслуги или соцзащиту. В зависимости от потребностей семьи, няни могут оставаться с детьми на несколько часов или более продолжительное время. При этом нянями же могли бы работать сотрудники государственных и негосударственных организаций, которые прошли спецподготовку. Проверку. Как считают авторы инициативы, эта мера снизит нагрузку на родителей и позволит избежать психологического выгорания, пишет «Комсомольская правда». В России стартует проект по снижению аварийности на перекрестках продвижения безопасности. Кампания пройдет с июля по ноябрь в 40 регионах. Особое внимание уделят пешеходам, детям и будущим водителям. За первые 5 месяцев 2026 года на перекрестках произошло более 12,7 тысяч ДТП, в которых погибли 623 человека. В прошлом году цифры были еще выше. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», пишет НГС. 2 красноярских вуза вошли в топ-100 лучших университетов России. СФУ занял 23 место, КрасГМУ – 97. Рейтинг оценивает качество образования, востребованность выпускников и научную деятельность, сообщают новости Красноярска. В Красноярском крае с начала июня отловили более 100 нелегальных мигрантов, пишут Сибновости. Накануне сотрудники полиции посетили места, где обычно работают и проживают иностранные граждане. Всего было зарегистрировано 548 нарушений правил пребывания. Для многих итоги оказались плачевны. 117 человек выдворят из России, еще 199 иностранцам больше не разрешат въезжать на территорию страны. 93 нарушителям сократили сроки временного пребывания в Российской Федерации. На центральный пляж Красноярска завезли новый песок. Мэрия напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не заплывайте за буйки и не купайтесь там, где это запрещено. В жару берите с собой воду и пользуйтесь солнцезащитными средствами. Если случится экстренная ситуация, звоните 112 или обращайтесь к спасателям. Ну и не забывайте убирать за собой мусор, чтобы пляж оставался чистым для всех, пишет телеграм-канал «Красноярск номер 1». И о валюте. Доллар 72.14, евро 83.73. Алина Старцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: После небольшой рекламы.
7: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетие, выбирают «Красбетон». Качество с 1997 года. Доставка 24/7. «Бетон эталон» по телефону 232-55-55. Сайт «Красбетон.ру». Нам доверяют.
8: Сегодня в среду, 17 июня, в Красноярске переменно облачно. Днем возможен небольшой дождь. Дневная температура плюс 22, скорость ветра с порывами до 12 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
5: Радио. Красноярск FM.

0: 5 вечера в нашем городе, за окном плюс 24 градуса. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Соединение со спутниками установлено.
5: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 5:04 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей Губа.
3: Добрый вечер. Привет. Здравствуйте. Ну все, дождик уходит нормально. Нравится вообще погода. Погода балдёт.
4: Ну, охлаждает. Я знатно под ним погуляла сегодня.
3: Знатно?
4: Ну, прям сильно попала под него, честно
3: говоря. Ты принципиально шла гулять под дождь, такая, так, дождь, выходим.
4: Нет, у меня причем были съемки, и мы вот, они только закончились, и тут же полил дождь. Я такая, ну вот этот тайминг.
3: Это же рэпер легендарный, лил дождь. Все,
4: ну,
3: правильно.
4: Да.
3: Слушай,
4: конечно.
3: Братик, вот, братишка. Вопрос. Ты куда-нибудь планируешь летом поехать отдохнуть?
4: Ну, я еще в раздумьях. Я пока только поработать планирую поехать. Насчет отдохнуть,
3: смотри,
4: еще в раздумьях.
3: Смотри, да, есть же много людей, кто такие думают, так, летом надо куда-то ехать.
4: Да все уже спланировали.
3: А
4: все,
3: далеко ехать иногда, не, прям, согласись, не хочется, нет возможности, нет времени надолго. Уезжать хочется где-нибудь вот недалеко от
4: города.
3: А у
4: нас же и природа красивая, зачем куда-то уезжать?
3: Так у нас везде есть места, где отдохнуть, и далеко, и недалеко. Поэтому об отдыхе недалеко от города мы сегодня поговорим с основателями пикник-парка «Акватория» и «Аквагламп» Тимофей и Екатерина Михайловы. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Всем здравствуйте, дорогие слушатели.
3: Итак, что же такое пикник-парк «Акватория»? Где находится, что есть на территории, чем можно себя отдохнуть?
5: Ну, давайте расскажем про наш проект, который мы начинали далекие 7 лет назад. Находится он на берегу Енисея, неподалеку от дома отдыха «Дружба», возле Исаулова. На нашей территории находятся два бассейна с подогревом. Один большой 25 метров, один маленький для подростков. Также есть у нас сауна, шезлонги, батуты, барбекю-зоны, беседочки. И все это подкрепляется шикарным видом на Енисей.
3: То есть пока для отдыха, ну, складывается вообще все.
5: Все верно, да. Это такое замечательное место. О нем мало кто знает. Знают только избранные, так скажем. Поэтому мы хотим рассказать сегодня об этом месте поподробнее.
4: Ну вот, красивые виды, понятно, это мы наблюдаем, наслаждаемся, чем вообще, в принципе, можно заниматься и на сколько времени приехать. То есть можно, например, ну, не знаю, утром приехали, вечером уехали, и на сколько?
3: Не ночевать, например.
4: Не ночевать.
5: Да, да, конечно, конечно.
3: День.
5: У нас есть режим дневного пребывания, пикник-парк работает у нас с 10 утра до 8 вечера. Есть дневной тариф на целый день, также есть вечерний. Можно после работы спокойненько в жаркий день приехать, отдохнуть, остыть. Также у нас от Енисея хороший такой прохладный ветерок, когда на улице жара. Поэтому каждый себе найдет именно тот отдых, который ему по вкусу.
3: А пока что самый вот распространенный формат. Приезжает вот на день, либо взять там беседку на выходные, либо же просто вот как-то переночевать, там большие компании.
4: Какой
3: самый,
4: нравится больше
3: да,
4: всего
3: что
4: людям?
3: Пока что вот
5: ну,
3: в
5: как
3: топе?
5: Правило, как правило, приезжают семьи с детьми, отдыхают на целый день. Если это компании, то компании, как правило, снимают барбекю-зоны, беседочки, жарят шашлыки, играют в волейбол, футбол, активно проводят свое время.
3: А компании на какое количество человек рассчитывают?
5: Беседочки у нас, как правило, на 8 человек, но все рядышком аккумулируются возле беседочки. Бывает и 10, и 12 человек. На большие компании, там от 15, 20, 25 человек у нас есть прекрасные барбекю-зоны, которые мы можем столы составить для большой компании. Они находятся такой теневой, крутой, прям очень атмосферно.
4: А вот про баскетбол и футбол сказали, там поля у вас какие-то,
5: да,
4: ну, огороженная территория,
5: да,
4: для этого.
5: Да, у нас большие поля для активного отдыха, косим 12 гектар земли, многие говорят, что вам даже необходимо здесь делать гольф. Поэтому,
4: кстати,
5: на самом деле...
3: Волейбольная площадка на 10 гектаров.
4: А потом...
3: Сетка огромная. Играем 700 на 700.
4: Большие компании.
3: А, например, вот сейчас кто-то слушает, такие, о, а может быть корпоратив? С корпоративом выехать вот всей компании, всей команды, всем вот рабочим коллективом. Такая возможность есть?
5: Да, приезжали корпоративы очень часто, также какие-то выпускные, дни рождения, то есть как бы кейтеринг вызываем, готовим вкусно и все круто.
3: Еще и ведущих можете позвать. Ну это я.
4: 8-900.
3: Нет, 23. Более подробно поговорим после небольшой паузы, хорошая музыка, и мы вернемся.
0: Я сказала, стартуем!

0: Реклама.
1: Нужен безупречный вид авто? Вам в «Автомаркет Навигатор». Автохимия, автокосметика, автошампунь и бесконтактная пена. Автомойки и многое другое. Белинского, 3. Построй правильный маршрут.
2: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна-шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купольные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.

0: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09.
1: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
2: Застройщик ОСЗ «Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtige.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
4: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
5: Найткар.
6: Найткар.
5: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
6: Официально по договору.
5: Подбор и доставка. Свои автовозы.
6: Найткар. 24.ru.
7: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
8: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
9: Ну что, что? Шторы, конечно же!
10: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
12: Из Красноярска.
13: Для Красноярска.
14: Здесь налево или направо. Навигатор.
15: 5.15 в нашем городе, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
16: Ань Трегубова.
15: Я напоминаю, у нас в гостях основатели пикник-парка «Акватория» и «Акваглэм» Тимофей и Екатерина Михайлова. Добрый вечер, здравствуйте. Буквально еще пару вопросов, которые касаются пикник-парка. Бассейн. Бассейн с подогревом. Угу. То есть приезжают, когда люди с семьями, родители могут не переживать, что дети будут до вечера купаться, замерзнут, знаете, вот с синими губами, придется ругаться, выходить из воды, уже губы синие. Здесь такого нет.
17: Конечно, бассейны у нас все с подогревом. Стандартная температура воды — это 28 градусов, детский 30. Но иногда, когда жарко бывает и потеплее, уже обогрев выключаем. Но природа, солнышко делает свое дело. Но если же где-то у нас ветерок, где-то погодка нас не радует, у нас рядышком буквально в 10 метрах есть отличная сауна, где можно согреться. Да согреться так, что потом охота и в Енисей.
15: И проветриться. Ну и за счет расположения с Енисея классно дует. И кайф, вот эта вечерняя прохлада, она тоже... у нее есть особый вот этот, вот, скажем так, вайб, когда ты выходишь и хочется вот этой прохлады.
17: Да, там да, не только вайб, там и аромат Енисея все равно идет. То есть река делает свое.
15: Ну и, собственно, поговорим теперь про «Акваглэм». Что это за формат, как это выглядит? Вот, хочется поподробнее узнать.
17: Ну, давай попробуем начать. «Акваглэмп» — это новый формат, так скажем, сейчас, который у нас модный. Это отдых на природе, но с условиями крутого гостиничного номера. Объясню немножко с технической стороны, а потом передам слово своей супруге Екатерине. Она расскажет, что у нас там и как. В куполе есть все необходимое. На первом этаже у нас двуспальная кровать 1.60 на 2, есть мини-кухня со всем необходимыми приборами приготовления пищи, посуды и так далее. Также у нас есть на втором ярусе еще одно большое спальное место, также размером 1.60 на 2. Ну, естественно, санузел хороший, с душевой, крутой, красивый. Все условия, все удобства, все для гостей.
15: Все внутри. Сколько всего куполов?
17: У нас три купола. расположены они очень удачно, и когда мы просыпаемся, мы даже не видим берег, у нас просто в ногах Енисей.
15: Красота.
8: Красиво.
15: Красота. Да. Я бы набил себе такие купола.
8: Ну да, я думаю, что сейчас мужчины поняли техническую сторону, все-таки да.
15: Ну все понятно, купол есть, помыться есть, поспать,
8: да,
15: понятно.
8: Да, все нормально. А девочки такие, так, ну мне нужно точно несколько фотографий сделать, как-то там с этой стороны обустроено все внутри.
16: Ну когда вообще мы начинали обустройство куполов, муж ко мне обратился, говорит, давай подумай, как и что мы будем делать. Я сразу поняла, что эти купола должны отличаться между собой, потому что люди разные приезжают, кто-то с детьми, семейный формат, кто-то провести романтично свое время. Вот, поэтому я обратилась, мы сейчас, да, обсуждали в Pinterest, посмотрела, какие у нас есть дизайны. Все, и они абсолютно, правда, разные, и люди приезжают, вот мне это нравится, и только туда заселяются, то есть любимчики у них такие, кто-то хочет все попробовать, вот.
15: Ну, это логично, потому что в одном побывал, только думаешь, ну они же разные, наверное,
16: надо все посмотреть. Да, санузлы у нас, конечно, отличаются своей красотой, там у нас классные инстаграмные зеркала с подсветкой, все девчонки любят там фоткаться возле, как это называется, визор?
17: Визора, да, визора.
16: Да, у нас стоят классные какие-то кресла, тоже девчонки любят там выставлять фотографии.
8: А можно, например, вот ты заранее забронировал, но только когда приехал, выбрал, если там есть свободные, допустим, вас.
16: Если есть свободные, мы вообще не препятствуем.
8: Или по картинкам ты должен заранее там определиться, какой тебе нравится.
16: Ну, вообще, да, у нас представлены на сайте все купола, мы их снимали со всех сторон.
8: То есть можно рассмотреть,
16: да. То, что тебе ближе, снимаешь. Но если есть свободный, как бы можешь выбрать.
8: А я же правильно понимаю, что ты, когда бронируешь купол, входит не только проживание, но еще какие-то дополнительные услуги?
17: Да-да-да, все верно. Для гостей акваглэмпинга вся аквазона входит в стоимость. Также, помимо бассейнов, сауны и всего вышеперечисленного, возле каждого купола индивидуально у нас барбекю-зона, беседочка. У нас вечером очень шикарная подсветочка стоит, то есть блин, ну круто. И также возле каждого купола у нас есть банный чан. Банные чаны также с подсветкой делаем, царские запарочки такие, то есть ароматные.
15: Царские запарочки.
8: Да,
15: так да, если на работе запара, да, ты приезжаешь в аквагвар,
17: а у тебя царские запарочки.
15: Царская запарочка, хорошо.
17: Поэтому и точно так же эти банные чаны мы используем и в зимний период. Очень круто, когда идет снег, на улице минус 20, температура воды 40-42 градуса, а мы часами сидим и не мерзнем. И просто выходим, и вот как после баньки.
15: Красота.
17: Отдыхаем, выдыхаем, ложимся спать, а с утра просыпаемся отдохнувшие и перезагрузившие.
15: Вот на 5 секунд аж зиму захотелось, но потом отпустило. И вот еще, когда лучше планировать отдых? То есть будни, выходные, либо это можно сделать спонтанно, ну, понятно, что бронь уже стоит. Вообще, как по загруженности, вот если даже берем оставшийся июнь?
17: На самом деле июнь практически все выходные у нас заняты, может быть буквально 1-2 дня остались, которые могут люди еще посетить, но рекомендую на самом деле к нам приезжать в будние дни. Будние дни у нас на бассейнах людей очень мало, комфортно, можно выбрать любые места, где полежать, поплавать, просто как в спортивном бассейне 25-метровом туда-обратно. Ну, я думаю, я ответил на ваш вопрос.
15: Классное завершение рабочего дня, в принципе.
8: Да.
15: Ну и в завершении давайте расскажем, где можно забронировать, где можно все посмотреть, контакты. И еще раз напомним, как проехать, чтобы хотя бы вот по карте могли наши слушатели сориентироваться. Да.
17: Мы находимся неподалеку от деревни Исаула, между Исаула и Ермолаева, ориентир Дом отдыха «Дружба». Изначально мы дочерняя организация Дома отдыха «Дружбы», поэтому стараемся держать марку. Забронировать в данный момент дневное посещение у нас можно на нашем сайте «Акватория Парк». А посещение, точнее проживание, можно во ВКонтакте. Либо по телефону.
15: Можно группу найти, там можно и телефон найти, в том числе посмотреть фотографии. И там же можно наверняка в сообществе написать сообщение.
17: Все верно.
15: Тоже уточнить. Все классно, спасибо большое. Классный формат отдыха. Я думаю, что вот такие купола, это действительно очень, очень интересный формат. Мне аж интересно стало. Бриз аж с Енисея вот так вот. Да, потянул. Спасибо большое вам, классных клиентов, постоянных гостей и развития. До новых встреч. До свидания.
17: До свидания.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
3: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
4: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
5: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
6: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: А я сдал сессию.
9: А мы вчера поженились.
10: А у меня сын родился. Третий.
11: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
12: Застройщик «СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
15: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
14: ООО «Дивснайдер», УГРН 118-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
16: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
17: Дом из склеенного бруса – это

0: 24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
1: Познакомьтесь, это «Практика» – Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг – лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Навигатор
4: из Красноярска
5: для Красноярска.
6: Продолжайте движение. Навигатор.
7: Половина шестого на часах, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
8: Андрей Губов.
7: Здравствуйте.
8: Всем привет.
7: Теперь мы знаем, куда поехать отдыхать.
8: Понимаете? Да, это самое главное.
7: Вот, ну, собственно, вот мы-то работаем, а Рома отдыхает.
8: Вообще.
7: А все почему? Потому что день рождения сегодня.
8: Да.
7: У Ромки день рождения, поэтому он сегодня по уважительной причине отсутствует. Мы искренне его поздравляем в наших, во всех чатах. Вы тоже можете, кстати, присоединиться, заглядывайте и во ВКонтакте, в наш Телеграм-канал. Везде можно его поздравить.
8: Да, Рома у нас молодец. Я, конечно, в хорошем плане ему завидую, его, скажем так, отношению к жизни и к каким-то вот, может быть, сложным ситуациям. Он всегда очень позитивно на все реагирует. И вот прям из него вот этот вот позитив всегда исходит. Это очень здорово. Когда
7: позитивчик.
8: Да, да, да. Поэтому, да, поздравляем, пусть таким же всегда остается.
7: А, тут что, Netflix взял и купил права на Машу и Медведь.
8: Ну, может, могет. Понимаешь, деньги есть.
7: Ну, да.
8: Удается.
7: Это я стал подтворю.
8: Да, я там читала, что в 100 стран, по-моему, они теперь
7: могут. Да, проспонсируют 8 и 9 сезоны и оформила лицензию на прошлые выпуски и спин-оффы для сотни государств.
8: Вот я в шоке, какие это бабки там сейчас.
7: Причем это же придумано российской студией.
8: Конечно.
7: И франшиза закрепилась в глобальном топе наравне со свинкой Пеппой.
8: Очень любят в Китае, я знаю, Машу и Медведь, просто обожают. Это один из любимых, по-моему, их мультфильмов. То есть они там у какой-то серии на одном из сервисов видео какое-то просто зашкаливающее количество просмотров, что 100 какой-то, что ли, как-то так. Там все обалдели.
7: Возможно, все такие, вот тут она его жестко булит.
8: Ну, так это любая серия.
7: Причем Маша впервые пойдет в детский сад по сюжету. Пожалуйста.
8: Наконец-то она чем-то займется и отстанет уже от этого бедного медведя.
7: Бедный медведь вообще. Тогда вся теория заговора рушится.
8: Уже рушится, да. А я, кстати, тут тоже новость про это же, про Машу Медведь, в смысле, появилась, что компания, собственно, наша, которая создавала Машу Медведь, они анонсировали новый мультсериал, который будет рассказывать про трех медведей, спин-офф. Короче, спин-офф про трех медведей. Вот, там будет старший, ну, новые персонажи, старший медведь, средний медведь и младший медведь.
7: Где-то это я видел, слушай, в сказке, по-моему, такое.
8: Ну да, ну, естественно, Маша и три медведя будет, типа, сюжет будет строиться как раз вокруг, на темы семья, родительство, забота о ребенке. Наконец там будут дети.
7: Ну, это прекрасно.
8: И вот, кстати, из референсов, скажем так, проекта, продюсер, вернее, коммерческий директор компании назвала фильм «Трое мужчин и младенец», помнишь, был такой 80-й, мне кажется, где
7: ну,
8: там...
7: Тебе виднее, я не шарю.
8: Я еще не родился. А вот, и еще также команда ориентировалась на комедийные образы отцов из кино, в том числе, например, очень известный фильм «Папаша» с Пьером Ришаром, Жераром Депардье. То есть такие прям столпы кинопроизводства.
7: Классно.
8: Здорово, ждем,
7: молодцы,
8: смотрим.
7: Да. Netflix знает, что покупать.
8: Вот они, да, это удивительно, сколько у них такая чуйка на хорошие, классные проекты.
7: Это они молодцы. И немного полезной информации на правах рекламы. Допустим, вы этим летом решили, ну, надо строить дом уже,
8: ну,
7: все.
8: Уже
7: а он же строится на десятилетия,
8: ну,
7: а то и больше. Поэтому в компании «Новый уровень» уделяют особое внимание качеству, за которое не стыдно. Используют проверенные технологии, соблюдают все строительные нормы и гарантируют надежность. При заказе дома до 50 квадратных метров вы получаете крыльцо.
8: Ого.
7: Да, то есть вот
8: такие,
7: раз, крыльцо, все, есть. От 50 до 100 водосточную систему. Ну, целую водосточную.
8: Это серьезно.
7: А при строительстве дома свыше 100 квадратов септик в подарок.
8: Ой, вообще
7: все
8: классно.
7: Нужное, все важное. Подробности на Брянской 142, офис 315 или по телефону 214-14-11. Акция действует до ее отмены. Новый уровень качества, за которое не стыдно.

0: продолжайте движение. Навигатор.
1: Спонсор часа на Красноярск ФМ ООО «Специализированный застройщик Капиталстрой». Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Телефон отдела продаж 204-08-58.
2: Информация на правах рекламы.
3: Жилой комплекс «Небо над Енисеем». Здесь понятие комфорта взлетает на новый уровень. Центральная система кондиционирования, вход в подъезд по Face ID, умный паркинг, смарт-почтовые ящики. Технологии работают, вы наслаждаетесь. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
0: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Белинского, 3.
2: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красраве 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
4: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект Алео, бани Сибири. Материал кедр. Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
5: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
6: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212-46-80-2056-337. 18+.
7: ФБС-блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярску и краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
8: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
10: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24 Intex на Спандаряна 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандаряна 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
11: ИВ Усин Алексей Андреевич, ОГРН 31-52-454-49-40-49.
12: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери – «Уют компания». Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. «Уют компания. Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
13: На бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
14: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5:47 в Красноярске, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: Андрей Губова.
3: Здравствуйте.
4: Привет.
3: Потрясающая погода, мне прям вообще все нравится.
4: Мне кажется, что все-таки чуть, ну, микроскопически жарковато, нет?
3: Ну, не скажу прям.
4: Ну, как-то иногда.
3: Комфортно, комфортно.
4: Comfortable. Thank you.
3: Сильно, конечно, сильно. Так, что тут еще из интересного мне попалось? И оказывается, что спать можно ложиться вообще в любое время.
4: Все равно.
3: Мне кажется, очень актуально для тех, кто хочет посмотреть все матчи по футболу. Такие, так, ну в 4 утра, в 8, потом еще что-то. Поэтому, главное, говорит, вы спите столько, сколько вам нужно для сна обычно. И все. И создавайте комфортные условия, все. Организм там сам подстроится, перестроится, мелатонин выработает и все остальное.
4: Мне просто, ну да, наверное, возможно.
3: Да,
4: просто...
3: но!
4: Всегда есть какое-то но. А, просто, допустим, весь мир все... Ну, весь мир, ладно. По часовым поясам, да, делим.
3: Так, хорошо.
4: В рамках твоего часового пояса все равно, наверное, основная часть и людей, и организаций живет, ну, грубо говоря, от 8 до вечера.
3: Ну, примерно, наверное, да. Семи скорее даже.
4: Ну, от 7, ну, я плюс-минус, неважно, с утра, короче, до вечера. А вот если ты очень сильно перестроился и живешь, типа, там, в другом полушарии, то, наверное, а и что ты делаешь-то, один тусуешься постоянно?
3: Ну, это
4: как
3: же,
4: будто бы не
3: это же частная такая случай, не супер распространенный.
4: Ну, наверное.
3: Да и нет, и... Короче, я считаю, что...
4: Главное, чтобы тебе было же комфортно.
3: О, 100%, конечно, 100%.
4: Поэтому...
3: Вот. Но в зависимости, вне зависимости от того, во сколько ты ложишься спать.
4: Ну...
3: Вот перед сном иногда хочется чего-нибудь вкусненького.
4: Всегда, к сожалению.
3: После сна хочется чего-нибудь
4: постоянно
3: вкусненького. И вообще
4: хочется.
3: Неважно, какое сейчас время дня, ночи. Немного полезной информации на правах рекламы. И вы знаете, что делать. Если вы не в курсе, то автораздача во вкусные точка. Круглосуточно.
4: Это супер.
3: 24/7. Давайте вот загибаем пальцы, где
4: давай.
3: Можно классно поесть. И вот даже выходить из машины не надо. Просто сделали заказ, забрали. Волочаевская 44, Перенсона 4, Молкова 43, Авиаторов 60, Красраб 195 и Партизана Железняка 36А. Куда бы вы ни ехали, по факту, по любому из направлений, вы точно окажетесь рядышком со вкусной точкой.
4: По-любому.
3: Например, попробуйте комбо Олеси Иванченко с тройным фрешем.
4: Ой, классно.
3: А там 3 сочных говяжьих бифштекса, которые жарят без масла. Чеддер вот так вот тает, знаешь, стекающий. Свежие овощи. Ну, а вот какие минусы? Что плохого в этой еде? Это же все,
4: будут,
3: это,
4: да.
3: все вкусно, все полезно и питательно. Но, опять же, без... скажем так, не перебарщивать.
4: Без перебора.
3: А
4: да.
3: Вот просто, когда хочется вкусненького, ты съел, и можно и спать,
4: тебе
3: ложиться
4: уже приятно.
3: Сразу. Да, а если не хватает, на десерт нежное мороженое Айс Делюкс, там ананас сладкий, семечки питахайи.
4: Я никогда не пробовала семечки питахайи.
3: Ты,
4: да,
3: ты знаешь, куда ехать, Ты только что назвал адреса. Заказывайте через приложение, чтобы копить бонусы, подробности, бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка». 6+, возрастные ограничения. Мы немножечко отдохнем и скоро вернемся.
5: Сейчас. Секунда, сейчас. Бум.

0: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ДУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: Здравствуйте. Мечеть «Сердце Чечни» заметили на страницах нового учебника по обществознанию для 9 класса, пишет «Лента дня». В учебном пособии под редакцией Дмитрия Медведева появился параграф по религии на 10 страниц. Он начинается с цитаты русского философа Павла Флоренского. «Религия есть, или, по крайней мере, притязает быть художницей спасения и дело ее спасать». Затем детям рассказывают о мировых религиях. Текст сопровождается разными изображениями, в том числе фото храма Христа Спасителя и мечети «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова. В регионе стартовала программа «Земский тренер». Она направлена на привлечение специалистов спортивной отрасли в сельскую местность и малые города. Первой участницей стала Александра Танких. Девушка получила профессиональное образование в Красноярском колледже Олимпийского резерва и высшее в Институте физической культуры, спорта и туризма Сибирского федерального университета. Теперь Александра отправилась в Кодинск, чтобы строить карьеру. Девушка будет работать в спортивной школе тренером-преподавателем по волейболу с детьми 8 лет и 11-14 лет. Напомним, что к программе можно присоединиться до 1 сентября 2026 года. Участникам выплачивают единовременную выплату 1 000 000 рублей. Отработать земским тренером необходимо не менее 5 лет, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». На острове Татышев обновили детскую площадку «Малый Татышев». Здесь обновили покрытие, отремонтировали, покрасили металлические конструкции, скамейки и скалодром. Также установили 3 новых интерактивных модуля для игр, сообщает «Мой Красноярск». Специалисты предупреждают, чаще всего клещи поджидают жертву у обочин дорог, где их может быть больше, чем в глубине леса. Наиболее активны паразиты перед дождем и в пасмурную погоду, а в солнечные дни – утром и вечером. Они забираются на траву и ветки кустарников и замирают в ожидании, пишет Ньюслаб. Больше половины россиянок оценивают интеллект мужчины по его любимым фильмам. К такому выводу пришли исследователи. Совпадение вкусов считают важным критерием совместимости 61,5% женщин и 52% мужчин. При этом около трети участников уверены, режиссерские предпочтения сами по себе не могут служить показателем хорошего вкуса. В топе режиссеров, которые ассоциируются с хорошим вкусом, Тарантино, Рязанов, Гай Ричи и Тарковский, пишет «Кровавая барыня». И о валюте. Доллар 72.14, евро 83.73. Алина Старцева, служба информации.
5: Вот оно какое наше лето. Лето это хорошо.
6: Климат-контроль.
7: На 96,2 FM.
8: Завтра в четверг, 18 июня, в Красноярске ясно и без осадков. Ветер от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11, днем до плюс 20.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Красноярск FM.

0: 6 вечера в нашем городе, за окном плюс 22 градуса. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Соединение со спутниками установлено.
5: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 6.03 на часах, антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
5: Аня Трегубова.
4: Здравствуйте.
5: Всем приветосики. Я тут, значит, некое легендарное событие обнаружила.
4: Так.
5: О котором уже начинают говорить. Значит, смотри.
4: Поговаривать.
5: Поговаривать. В Санкт-Петербурге есть некий культовый бар.
4: Так.
5: У Ларисы. Никогда не слышал про это?
4: Да, знаю.
5: Короче, прям...
4: Я там не был, но я знаю. Ларисочная еще называют.
5: Легендарки. Да. На Рубинштейна, по-моему, я так поняла.
4: Да, но там вот эти улицы Некрасова, Рубинштейна.
5: Вот-вот.
4: Те самые тусовочные места.
5: Короче, они тут устраивают круиз аншлаг по Неве от Ларисы. Все реально в лучших традициях.
4: Да,
5: мы
4: ультра.
5: Помним эти сплавы, которые
4: конечно.
5: Аншлаги устраивали.
4: Ты же как раз недавно смотрела.
5: Да, я недавно имела честь погружаться в лор этой программы.
4: Легендарно.
5: Легендарно.
4: Всем советую посмотреть.
5: Да. Так вот, они действительно вдохновились кумирами нулевых, называют это так, отцами-основателями Сабантуев. И, собственно, кто когда-то засматривался на эти столы богато накрытые и мечтал вернуться в прошлое, то вот можно туда поехать. Обещаю, значит, плов на дрова, барбекю на палубе, значит, там бар, выступление музыкальной группы, стендап-комики и танцы до полуночи. И, в общем, вот эта вся реальная атмосфера, какая была, она ожидается, поэтому, если вдруг вот захотите, в августе можно отправиться в такой атмосферный. Там даже фотография у афиши похожа на Регину.
4: Красота.
5: Прям сильно вообще.
4: Прям красота,
5: мне кажется,
4: конечно.
5: Прям классно. Поэтому
4: это
5: вот,
4: мощно.
5: Да, кому интересно, можете попробовать. Потусить.
4: Почему бы нет, если
5: так.
4: Будете в Петербурге. Само место прикольное, оно такое прям очень антуражное. Так, я думаю, что настал момент, когда можно порадоваться за наших земляков. Ну, вот недавно мы говорили про турнир памяти Владимира Гулидова. Так
5: да.
4: Вот, сборная России возглавила медальный зачет международных соревнований по дзюдо. Вот, 13-14 все это проходило, и вот, собственно, мы впереди.
5: О, это здорово. Поздравляем всех, кто приложил к этому непосредственно руку и свои техничные что, броски.
4: Ну, получается, что так.
5: Да, поэтому...
4: Продолжаем гордиться. Мария Силкина забрала серебро первенства Европы по скалолазанию.
5: Ого.
4: С Красноярского края.
5: Круто.
4: Вот, Мария выиграла вот серебряную медаль соревнования юношей и девушек в возрасте 15-16 были в Венгрии. Вот. И вот из Швейцарии только соперница оказалась сильнее. Вот. Так что очень круто. Причем это первым на европейском молодежном турнире ее вот такое высокое место.
5: Ну, это здорово. У нас такая достаточно сильная скалолазная школа, учитывая, что у нас в черте города можно тренироваться вообще.
4: Не выходя,
5: уезжая далеко в этом плане. Поэтому я, мне кажется, уже рассказывала, но мы в свое время, когда я была в Крыму, и мы там поднимались, значит, по очень известной Виа Феррата крымской, и мы вот рассказали, что мы из Красноярска, столбанники, да, мы знаем, у вас, типа, вот ваши ребята скалолазы, кто этим занимается, очень
4: лютые.
5: Известны, да, очень известны на всероссийском мировом уровне.
4: Ну и красноярские фридайверы, победители и призеры чемпионата мира, завоевали медали на чемпионате по фридайвингу в сербском Нови Саде. Круто. Причем 28 стран участвовали, и по итогам выступления у наших фридайверов 6 медалей. 2 золотые, серебряные и 3 бронзовых.
5: Невероятно гордимся.
4: Самым результативным оказался Денис Аршанов. 3 награды у него. Поздравляем.
5: Нет.
4: Михаил Дроздов, 2-ж бронзовый призер чемпионата мира. И Анастасия Белецкая, 3-й результат на дистанции 400 метров.
5: Никогда не переставайте заниматься тем, что вам нравится. Идите к большим высоким результатам и достижениям и прославляйте в том числе свою малую родину и нас с вами.
4: Дайджест Министерства спорта.
5: Я так подумала, что-то такое
4: не,
5: было.
4: Ну, почему нет? Это
5: нет,
4: же классно.
5: Мы невероятно гордимся и невероятно рады.
4: Молодцы. Так держать.

0: Реклама.
1: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют от студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50. Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» – это надежно. Прямые поставки без посредников. Свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. Империя Авто. Абытаевская 2.
3: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна-шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купальные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.
3: В клинике Спиранского ведут прием врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ, органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
6: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый «Биг Чикен Бургер Перец Гриль» или «Комбо» за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: Арт-бетон. Город Красноярск. ОКРН 123-243-76-96.
3: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
4: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
5: Ну что, что? Шторы, конечно же!
6: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6 часов 17 минут в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Антри.
3: Добрый вечер.
4: Всем привет. Так, ну мы, значит, продолжаем рассказывать о каких-то спортивно выдающихся людях. Правда, уже не про наших соотечественников, а про британцев. Он один из первым обогнул земной шар тремя способами. По суше, морю и воздуху. 43-летний. Молодой, я считаю, еще человек.
3: Для тебя, конечно.
4: Завершил морскую кругосветку длиной в 55 тысяч километров. На 40-футовой лодке. Вышел он, значит, из британского, одного из портов британских. Прошел через Лансароте, Бразилию, ЮАР, Тасманию, Аргентину. В Кейптаун там он еще, кстати, заскакивал для того, чтобы отремонтировать свое судно. А потом преодолел еще почти 14 тысяч километров до Госпорта. Короче, вернулся...
3: Мощный тип.
4: Да, вернулся он 13 июня. И все были в восторге.
3: Ну, как истинный британец, да, поплыл. Ну, правда, вернулся без владений.
4: Да. Ну, вот что-то в этот раз не удалось.
3: Да, они такие, а специи привез ты нам? Или там еще что-нибудь? Что там обычно британцы из своих путешествий привозили?
4: Да, ну, значит, чтобы было понятно, да, потому что я сама не сразу поняла, но потом как поняла, и такая рассказываю вам. Не одновременно он это сделал. То есть когда-то он обогнул на воздушном шаре, когда-то по воде, ну, сейчас по воде.
3: Я это понял сразу.
4: А я не сразу поняла, честно признаюсь. Я думала, он единоразово это сделал. Типа, часть маршрута как триатлонист. Часть маршрута так, так и так. А в 13 году он на велосипеде объехал, облетел на автожире в 19-м. И вот сейчас, собственно.
3: А насколько я знаю, можно же на Северном полюсе вот так вот вокруг типа пройти, и
4: это кругосветка
3: считается, да.
4: Да? То есть можно четернуть слегка?
3: Ну, типа ось земли обогнул.
4: Ну, я поняла, да.
3: Потерся спиной о земную ось, да. В принципе.
4: Там ты и медведь, ну вы чисто вдвоем, короче.
3: Ну, такое бывает, что когда взял белого медведя много, и ощущения такие.
4: Да, короче, путешественник, собственно, написал по этому поводу книги и говорит, что хочет вдохновлять детей и подростков на собственные амбициозные цели. Мне кажется, что когда ты своим примером это делаешь, это как будто бы наиболее эффективно.
3: Мне кажется, его просто, скажем так, британская королевская семья отправила, говорит, посмотри, как там наши колонии бывшие.
4: Просто посмотри.
3: Что там Индия делает вообще?
4: Давно к ней ездят, интересно просто.
3: Просто шафран еще привези, там, я не знаю.
4: Ну, ладно.
3: А можно на велосипедике? Да как хочешь вообще.
4: Выбирай сам.
3: Сгоняй.
4: Хоть тебе лодка, хочешь на лодке.
3: Пожалуйста, вообще, нам не жалко.
4: Ладно.
3: Тут интересная ситуация произошла. 15-летняя девочка из Сингапура участвовала в открытом кастинге в модельном агентстве. Но волновалась, поэтому попросила свою маму ее поддержать. В итоге директор агентства маму увидел и такой: о, маршрут перестроен. Давайте.
4: Себе.
3: В итоге они стали конкурентками. И 40-летняя китаянка согласилась сделать дефиле перед камерой. И этого оказалось достаточно. Все этапы отборочной прошла успешно. И компания заключила с ней контракт, а дочка мимо. Опа.
4: Ну, забавная история. Конечно же, скорее всего, психологи скажут, что так делать нельзя.
3: Ну, что, если с ней что-то случится, она скажет, что это все, это из-за матери, конечно.
4: Ну, да, потому что как будто бы вот, ну, для ребенка это, скорее всего, психологическое.
3: Ну, мы же не знаем, в каких они отношениях, как, возможно, у нее ментальность другая, она принимает это по-другому.
4: Моментальность другая.
3: Возможно, да.
4: Ну, можно, за маму, конечно, можно порадоваться. Это эффектно получилось довольно-таки.
3: Хорошо. А прикинь, если отец пришел, они такие: о, мужик, давай,
4: если
3: погнали.
4: Если так, то точно потом психологическая помощь ни за какие деньги не сработала.
3: Бать, ну хорош.
4: Вам, ну пригласи немедленно, отца шевелил.
3: Потом следом батя пришел, дочка такая: да хватит!
4: Да-да-да.
3: Почему он, а не я?
4: Тяжеловато.
3: А нет, ладно, молодцы. Бум!

0: Реклама.
1: Создай пространство для своих приключений с автомаркетом «Навигатор». Чехлы, накидки, оплетки, коврики на любой сезон. Ваша теща оценит. Автомаркет «Навигатор». Белинского 3.
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
3: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление – все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
4: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
5: Посчитали смету на стройку. А теперь забудьте.
6: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
7: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
10: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24 Интекс на Спандаряна 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандаряна 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
11: Ибо Усин Алексей Андреевич, ОГРН 3152-454-400-49.
12: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах? Клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
13: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
14: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
15: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
17: Без возрастных ограничений.
18: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на Красноярской ФМ ИП «Ивченко». Магазины оригинальных запчастей «Автокорея» детально. На Шумяцкого 8, Красраби 113 и Авиаторов 54.
2: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
3: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на Красноярск-ФМ.
4: Да, Саша, есть вопрос у нас онлайн. Александр, подскажите, пожалуйста, альтернативу «Москвичу-3».
5: Альтернатив много. Давайте начнем с того, что в свое время, когда я выбирал автомобиль себе, «Москвич» тогда стоил что-то 2... «Веста» стоила 2200, а «Чинган Юниви», который я взял, стоил 2500 с копейками. Ну вот, собственно, я одну из альтернатив выбрал сам. Тут, мне кажется, выбор был очевиден. Я думаю, что если мы рассматриваем автомобиль в бюджете там около 2 миллионов рублей, вторичка – это прямо огромный клондайк. Правый руль, там моделей 20 сразу вам накидается под этот бюджет. Все вплоть до Infiniti вообще на самом деле можно рассматривать, но если мы берем исключительно новый вариант, я бы смотрел, наверное, что-то из продуктов Cherry или Havail, потому что в конце концов это уже локализованный продукты в большинстве своем. И вопросов нет такого большого количества по запчастям. Вопросы по ценообразованию тоже не такие серьезные возникают, как к некоторым другим брендам. Ну и по качеству явно получше. Давай дальше.
4: Система кондиционирования Toyota Corolla 2000 года, 8-е поколение, постоянно убегает куда-то кондиционер.
5: Не убегает кондиционер, антифриз скорее. Надо смотреть патрубки и помпы. Что делать-то? Тут другого варианта не будет. В первую очередь, с чем это связано? Либо перезаправка, либо недозаправка. Скорее всего, уже нарушение контура. Выяснить это можно, когда вы приедете в специализированный сервис. Есть у них специальные установки. Да, и в принципе, это не такой дорогостоящий ремонт. Но если дело касается каких-то агрегатных вещей, которые выходят из строя, уже оттуда как бы происходит утечка охлаждающего элемента, я думаю, что там вопросик-то будет уже подороже. Но, опять же, возвращаясь к вопросу запчастей, а есть же вторичка, тоже люди часто пользуются контрактными запчастями, теми же самыми разборками, еще чем-то. Но опять сейчас воспарило, потому что цены на новые запчасти достаточно дорогие. Смотрите, все. Я не боялся в свое время спокойно с разборки брать подобные элементы. Единственное, конечно, на них надо бы еще иметь какую-то гарантию. И если компания, где вы приобретаете, ее дает, будет здорово. Есть еще время на вопрос или уже все?
4: Да, есть еще вопрос у нас. Honda Freed, машина 4 месяца из Японии, пробег 40 тысяч, жрет много бензина по городу, 11 литров на сотку. Свечи нормальные, что это может быть? Возможно, дроссель?
5: Возможно, но его можно прочитать, как он работает, во-первых. Во-вторых, ну, понятно, что воздушная топливная система тут чудес не бывает. И давайте вернемся к тому, с чего начинается большой расход топлива. 70% расхода топлива – это манера езды. Ну, то есть, часто бывает такое, что люди берут относительно небольшой автомобиль, думают, что они взяли себе, я не знаю, там какой-то супергоночный, и начинают просто давить тапку в пол, гашетку выдавливать так,

0: так, что перерасход топлива идет. И вот для интереса я в свое время делал вместе с журналистами в Москве тест-драйв. Мы тестировали Prius против бензинового автомобиля. И сначала с небольшим объемом, а потом с большим объемом. Так вот, чтобы держаться в одной скорости и гибриду, и маленькому объему бензинового двигателя, нужно было давить так, что расход топлива был практически одинаковый с двухлитровым мотором. Ну, то есть, в принципе, мы этим способом доказали, что манера езды напрямую влияет серьезно на то, как ты расходуешь бензин. Если у вас есть опасения, изменений в вождении не было, вы действительно спокойный водитель, и опасения, что у вас что-то не так с топливной или воздушной системой, да, надо ехать на обширную диагностику, да, надо прочитывать, как работает тот же дроссель, как льют форсунки и прочие-прочие радости. Процесс затяжной, не дешевый, но, возможно, получится эту проблему устранить. Спасибо большое за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
2: Информация на правах рекламы.
3: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ ООО «Специализированный застройщик Капиталстрой». Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Телефон отдела продаж 204-08-58.
1: Информация на правах рекламы.
2: Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Мы стерли границы и открыли горизонты. Теперь лучшие виды Красноярска станут частью вашего интерьера. Каждый рассвет, каждый закат. Теперь они ваши. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
4: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
1: Дома сданы.
3: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
4: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
5: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgkdefis24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
6: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-80-00-56-337-18+.
7: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
8: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
10: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
12: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
13: Сайт bunker919.ru.
14: Идеальная сантехника Видель для вашего дома. Современный дизайн и качество. Ванны, инсталляции, унитазы, раковины. Видель. В оптовом розничной сети «Водолей».
15: На бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
16: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
17: Из Красноярска.
18: Для Красноярска.
19: Здесь налево или направо. Навигатор.
20: 6.47 в Красноярске, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
21: Андрей Губова.
20: Здравствуйте.
21: Привет.
20: Как ты относишься к черному юмору? Хотя это же «Навигатор», что это? Глупые вопросы вообще, абсолютно. Так вот, любители черного юмора оказались самыми умными. Исследование провели. Чтобы выяснить это, ученые показывали группе людей карикатуры на тему смерти, болезни и других таких мрачных вещей. После этого участников эксперимента попросили оценить, насколько им было смешно. Больше всего черный юмор понравился группе с самым высоким уровнем интеллекта и самым низким уровнем агрессии. При этом те, кому такие шутки не понравились, показали средний уровень интеллекта и более высокую агрессивность. Вот так вот. То есть мы гении получаем.
0: Ну просто мне кажется, что когда ты видишь какую-то шутку, основанную на черном юморе, тебе же нужно абстрагироваться от конкретной ситуации, которая описывается, да?
20: Конечно.
0: То есть тебе нужно воспринять ее с другой стороны вообще. А это, ну, немалые мыслительные процессы, извините, в голове должны произойти.
20: Не одна нейронная связь должна быть задействована.
0: Да, сработать должны, поэтому все, я считаю, по фактам разгенали.
20: Все четко.
0: Все четко. Нам нравятся такие исследования, можно побольше, пожалуйста?
20: Все, все, покажите картинки, пожалуйста. Очень интересно.
0: Да. Слушай, ну, мне кажется, что...
20: Причем к новости приложили картинки. Вот ты такой умный, наверное, научные видео смотришь. Видео, которое смотрю я.
0: Ну,
20: мы не
0: да.
20: будем обозначать, что там.
0: Да, сами найдите, пожалуйста. Я нашла еще, что, мне кажется, должно понравиться. Вот бывает такое, что летом ты в стаканчике покупаешь фрукты нарезанные, знаешь, такие?
20: Очень редко, практически никогда.
0: Но это довольно популярно.
20: Когда бываю где-то, например, в Таиланде, вот там, да, там можно взять, и такой, пока идешь, вот...
0: Ну, это довольно удобная штука, ее много где продают.
20: В моем стаканчике обычно не фрукты.
0: Ну, я знаю, что еще может быть в твоем стаканчике. Значит, в Тольятти, в одном из кафе, там решили не отставать от трендов.
20: Так.
0: И в стаканчик знаешь, что добавили?
20: Самарского жигулевского.
0: Шашлычок.
20: Серьезно?
0: Кусочки прям вот в этот стаканчик реально с круглой вот этой штучкой, крышечкой, шашлыки накидали. И продают теперь стаканчики, шашлык в стаканчике.
20: Это очень хорошо.
0: Мне тоже кажется.
20: Это легендарно.
0: Для жены, значит, фрукты, а себе
20: шашлык. Мне кажется, жена, нахрен фрукты, мне тоже бери.
0: Бери два, три.
20: И причем еще шашлык горячий, тебе должны дать такую штучку из лаваша, чтобы ты вот...
0: Держать
20: удобно было, да, такую держалку, да, и тут соус, лучок маринованный обязательно, кетчуп такой самый дешевый, знаешь,
0: да,
20: из вот
0: да,
20: 40-литровых
0: да.
20: бутылок вот этих красных без названия. Это же, ну, просто...
0: Короче, реально новинка сезона такая.
20: Это же самый вкусный шашлык был. Вот ты приходишь в детстве на набережную,
0: да,
20: садишься на стульчик, на вот этот синий под
0: зонтиком.
20: Под зонтик, да, у тебя на пластиковой тарелочке шашлычок прям на шампуре. Вот,
0: да.
20: вот здесь вот. Ты его в лавашек, лучок, вот в кетчуп вот этот вот. У тебя еще тут уксус стоит.
0: Мне вообще очень жаль, что вот эта культура как будто бы ушла от нас, да, вот этих пластиковых всех кафешек на набережных, а у меня еще папа в свое время, он пел, и он в кафешках пел, короче, вот в таких
20: подобных. Да, я был в такой кафешке, где пел человек, как раз-таки возле памятника Чехова, где вот
0: да.
20: фонтан реки Сибири,
0: да.
20: спускаешься, и сразу же направо, где сейчас
0: да, я
20: парковка.
0: Поняла, я поняла. И, короче, и то есть я, получается, в детстве довольно часто бывала, собственно, к нему просто приходила, и я помню, что как-то был очень тяжелый день, закрывался на в 11, например, да, вот эта кафешка, и он, соответственно, до самой ночи пел. Я как-то помню, он поет уже последнюю песню, что-то уже какой-то был длинный день, уже устал, и он, короче, пел «Как упоительны в России вечера», и он, видимо, тоже так устал, и он поет такой «Как утомительный», такой «Ой, упоительный».
20: А все такие «Нормально, нормально».
0: Поняли, не надо было исправляться, все нормально, чувак.
20: Не осуждаем.
0: Не осуждаю. Конечно, мы так над этим угорали потом долго, что он такой «Как утомительный». Вечера.
20: Мощный вайб,
0: да,
20: конечно.
0: Да, это было очень здорово.
20: Но если для вас стаканчики шашлыка не хочется, а хочется чего-нибудь прохладного,
0: ну,
20: вот
0: бывает,
20: такого, чтобы
0: бывает.
20: Освежиться от жары или просто хочется
0: сейчас, да.
20: чего-то холодного, то немного полезной информации на правах рекламы. Вот, например, «Вкусная источка». Вы заезжайте, а там же летнее меню. И поэтому попробуйте Bubble Tea, ананас, лемонграсс. Холодный чай, тропический сироп. И самое классное, это вот карамельные шарики,
0: да.
20: такие, которые
0: Ой,
20: во рту лопаются. Очень освежающие
0: да.
20: причем. Если хочется классики, берете лимонад Dolce Mango на основе доброго лимон-лайм со вкусом спелого красного манго. Жажду вот
0: Вообще
20: снимает.
0: Круто.
20: Очень круто. Напоминаю, что автораздача есть на взлетке, в центре, на Красрабе. Из машины выходить даже не нужно. Руку протянули, забрали. Заказывайте напитки через приложение, чтобы падали бонусы. Подробности, бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусный.6+» Возрастные ограничения. Отдохнем немного и вернем.
21: Сейчас

0: Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: Здравствуйте. Льготная ипотека может исчезнуть к 2030 году, пишет «Лента дня». К тому моменту власти планируют уменьшить долю госпрограмм в ипотеке с 90% до 25-30%. По мнению экспертов, из-за этого только единицы смогут оформить льготный кредит. Они объясняют, что сейчас лимитов на выдачу таких ипотек нет, но банки все еще ограничены. Если объем финансирования превышен, то новые сделки не заключаются. А расходы по льготным программам несет государство, которое намерено сократить свое участие. Авито запретил регистрацию пользователей с помощью Gmail и других иностранных сервисов после принятия Госдумой соответствующего законопроекта, обратил внимание канал «Осторожно новости». Сайт объявлений проявил инициативу, так как поправки еще не вступили в силу и нуждаются в одобрении Софеда и подписи президента. В Красноярском крае продлили режим НМУ еще на сутки. По данным Среднесибирского УГМС, он будет действовать до 19 часов 18 июня в Красноярске, Железногорске, Зеленогорске, Дивногорске и поселке Солнечный, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Боеприпас от авиационной пушки нашли и уничтожили в Черемушках. В садовом товариществе на улице Даурская дачник при проведении земляных работ обнаружил 30-миллиметровый патрон от авиационной пушки. На место сразу выехала группа разминирования ОМОН. Боеприпас вывезли на полигон и уничтожили с соблюдением всех мер безопасности, пишет «Красноярск в курсе». Акция «Свеча памяти. Красноярск помнит» пройдет 22 июня. Мероприятие состоится на площади Красноярского мемориала Победы. Огни будут зажжены в честь героев Великой Отечественной войны. Из свечей составят цифру 85, во знаменование 85-й годовщины начала войны. И девиз «Красноярск помнит». Принять участие в акции могут все желающие, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Вышел трейлер пятого «Шрека». К своим ролям вернулись Майк Майерс, Эдди Мёрфи и Кэмерон Диаз, озвучившие «Шрека» Осла и Фиону. К актерскому составу также присоединилась Зендея, подарившая голос дочери главных героев Фелиции. Премьера мультфильма намечена на 30 июня 2027 года, пишет «Коммерсант». И о валюте. Доллар 72.14, евро 83.73. Алина Старцева, служба информации.
5: Вот оно какое наше лето. Лето это хорошо.
6: Климат-контроль.
7: На 96.2 FM.
8: После небольшой рекламы.
9: Пиковые нагрузки. Зима. Скрас-бетон. Никаких задержек. Собственный автопарк. Лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
8: Завтра в четверг, 18 июня, в Красноярске ясно и без осадков. Ветер от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11, днем до плюс 20.
10: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Радио. Красноярск FM.

0: 7 вечера в нашем городе, за окном плюс 20. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Соединение со спутниками установлено.
5: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 7 часов 4 минуты в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Айн Трегуба.
3: Здравствуйте.
4: Всем привет. Так, значит, Никита, ну ты же состоишь в каком-то общедомовом чате, правильно?
3: Меня там нет.
4: О, а тебя там нет?
3: Да.
4: Ну, это ты, конечно, как спасся.
3: Меня жена этим занимается.
4: Да, я поняла. Короче, ну, хорошо. В каких-то чатах же состоял, в таких вот, где многолюдно.
3: Ну, конечно, у меня есть такие
4: чаты. А как ты относишься к людям, которые отправляют всякие вот эти вот картиночки, поздравлялочки, вот всякую такую неважную информацию,
3: скажем так? Ну, мне достаточно тематические такие чаты, но они обычно мне стоят на беззвучном.
4: Ну, короче, я не напрягаю.
3: Ну, нет, мне нормально. Люди разные, как я могу их осуждать за это? Ну, вот так они считают. Они так чувствуют. Как говорится,
4: да. Но многие, собственно, довольно-таки негативно к этому относятся, как будто бы немножечко их раздражает вот этот вот спам, который льется...
3: Терпимый надо быть.
4: Да, в чате. Но это может на самом деле спасти жизнь. И так, собственно, и произошло в Москве. Значит, одна из москвичек в общедомовой чат регулярно отправляла какие-то вот картиночки. То у нее там день творога, то там уберитесь где-нибудь. Ну, в общем, постоянно она...
3: Сегодня нельзя лизать шлепки.
4: Ну, типа того. Была, короче, так активно. И в какой-то момент от нее перестали в чат приходить вот такие вот позитивные картиночки. И люди напряглись. Потому что, ну, как-то странно. Она никогда себе не изменяла. А тут вдруг...
3: Перестали.
4: Угу. Они, значит, позвонили своему участковому и сказали, вот, мол, так и так, мы немного обеспокоены. В итоге к ней пришли, очень долго звонили, никто не открывал дверь. Они взломали, и оказалось, что вот у нее случился там что-то типа сердечного приступа. Короче, прям очень плохо было. И они успели вовремя ее госпитализировать, и тем самым спасли ей жизнь.
3: Прикинь, я понимаю, но я сейчас продемонстрирую высокий интеллект.
4: Да,
3: и...
4: давай.
3: И она скидывает в этот день с днем сердечного приступа. Нет, с ней все хорошо.
4: Перформанс. Да, с ней все в порядке.
3: Это самое главное.
4: То есть ее прям спасли. И, ну, я думаю, что, естественно, после такого никто никогда ей не скажет, значит, не надо
3: прекрати скидывать картинки. Отправляй, мы будем знать, что ты в порядке.
4: Да, пожалуйста, всегда. Вот такие, тем более, что они довольно позитивные у нее были. То есть она, скажем так, постаралась заряжать людей в чате. Одночатцев своих, скажем так.
3: Одночатцев. Домочадцы. Поэтому... Вот, давай. Заиграла другим вообще смыслом.
4: Вот, поэтому вот, короче, так спасло. Представляешь ее? Мне кажется, это крутой кейс.
3: Ну, да, это здорово. Главное, что все хорошо закончилось. Рубрика «Оказия».
4: Ну-ка.
3: Значит, дедушка 80-летний попал в ситуацию. Пришли родственники, чтобы посмотреть футбол.
4: Ну.
3: Да, большой экран, все.
4: Ну, удобно.
3: А у него оказалась куча незакрытых вкладок с 18+ контентом.
4: Ты смотри,
3: вот,
4: дед.
3: Но... Я посмотрел видео, они все просто угорать начали.
4: Ну
3: просто смеются.
4: Что еще делать?
3: И он такой, типа, я не знаю, как это тут оказалось. Оно...
4: Это не мое.
3: Возможно, он, конечно, оставил открытым обзор матча Германии Кюрасао. Ну там, в принципе...
4: Ну, можно перепутать легко, я думаю.
3: Да, там с бразильцами было как-то в 2014-м. И здесь тоже. Вот. Ну, а что такого-то? Ну, правда.
4: Ну,
3: он точно 18+.
4: Очень давно.
3: Да, ему можно. Ну не закрыл, ну, бывает. Чтобы потом не искать, возможно, ну, возраст достаточно уже такой почтенный, 80 лет. Может, забудет то, что понравилось.
4: Ну, у меня на самом деле тоже такая...
3: У тебя тоже такие же незакрытые?
4: Нет, у нас, я просто сейчас реально только сейчас вспомнила, у нас была такая ситуация, мы пришли, значит, к бабушке, к дедушке с моей тетей, а она дочка их. Она на 10 лет мне старше, мне было лет 14, допустим, ей 24, предположим так. И мы пришли просто потусить и какой-то фильм решили посмотреть. И вот
3: на видеокассете?
4: На видеокассете, естественно.
3: Конечно.
4: И вот мы, короче, включаем, а там, ну, что-то вообще не то было. Мы
3: кто-то
4: такие...
3: провинился, да, там?
4: У меня просто хорошо, я не помню, что там было конкретно шло по телевизору, но я помню вот это выражение дедушки паники дичайшей. Просто какую кнопку нажимать, там вытащить кассету.
3: Просто выкинул видеодвойку такой, типа, да, нам не нужна, мы новый заказали уже.
4: Это было реально так смешно, что он
3: по запчастям соберу.
4: Реально вот такой паника у него.
3: Бывает, бывает. И немного полезной информации на правах рекламы. Допустим, вы хотите заказать автомобиль из Азии, но вас пугает бумажная волокита, таможня, вот эти все вот взрослые слова. Да, в Империи Авто процесс оформления берет на себя целая команда. Шаг первый, вы подписываете договор. Шаг второй, офис в Китае проверяет автомобиль, шлет вам видео. Шаг третий, формирует документы, вы оплачиваете пошлины, лаборатории, вас вот просто на каждом этапе ведут за руку, предоставляя чеки за каждый, с отчетом за каждый рубль. Никаких скрытых комиссий. Телефон 8 903 922 77 77. Империя Авто на Бытаевской 2.

0: Реклама.
1: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна-шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купольные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру. Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09. Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44. Застройщик ООО «СЗ Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: В клинике Сперанского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. А также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
3: Ну что, что? Шторы, конечно же!
4: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12. Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
5: Найткар.
6: Найткар.
5: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
6: Официально по договору.
5: Подбор и доставка. Свои автовозы.
6: Найткар. 24.ru.
7: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7 часов 16 минут в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей.
3: Здравствуйте. Из Китая же довольно много всяких трендов. Вообще из Азии приходит очень много странных трендов каких-то. Так вот, очередной появился такой. Поэтому, автовладельцы, пожалуйста, для вас. Пушистые чехлы для автомобилей. Если вам недостаточно пушистого чехла на телефон, мехового руля, знаешь, вот такие вот чехлы для автомобиля на сиденье, то, пожалуйста.
4: Crazy.
3: Причем водители массово перевоплощают свои автомобили там, в собак, в котов, в капибар, в кого-то еще. Плюс еще дополнительно защищает от царапин. То есть такой вот милый детейлинг. Причем для России он не подходит, ну, потому что грязь, пыль, там все будет собираться.
4: Вообще, да, как вот, будто бы ухаживать за этим тяжело.
3: Да, просто, ну, будет, наверное, похоже, если, там, не знаю, твой лабрадор в грязи поваляется, вот будет примерно вот так вот выглядеть.
4: Да.
3: А в ванне автомобиль не помоешь. И чистить чехол тоже не самое такое приятное. Если у вас есть автомобиль, скажем так, для выхода в свет, вот, это будет, как, кстати, в этом, тупой еще тупее, у них же тоже там собачная такая машина.
4: Да, точно, у него такая прям огромная.
3: Вот, если у вас есть какой-то автомобиль, там, москвичонок старый или копеечка, на который вы выезжаете вот в прекрасную погоду, в сухую, просто прокатиться.
4: Сухуми.
3: Ну, интересный путь. Там точно запачкаетесь. Вот, если вы выезжаете в центр просто покрасоваться, то такой чехол можно делать.
4: Ну да, у нас же есть вот некоторые автомобили реально в Красноярске, которые, мне кажется, только летом выезжают. Фиолетовый, это какой-то Кадиллак, наверное, вот я так мысленно вспоминаю, и ты такой понтуешься на нем, такой длинный. Никогда не видел, нет, пацан.
3: Ну, может быть.
4: Ну, видел наверняка, про него очень много в социальных сетях красноярских говорили. Поэтому да, почему нет?
3: Пользуйтесь,
4: украшайте. Вообще, вот мне кажется, что вот какое-то украшательство себя, там, гаджетов своих, машины, чего-то, это такое дополнительное настроение. Дополнительное настроение создает, это очень важно. Это такие маленькие, незначительные детали могут быть, но они как будто бы тебя как-то преображают.
3: Конечно, ты еще
4: и вдохновляют.
3: Да, ты раз вдохновился, потратил денег. Такой, хорошо, хорошо, мне все очень нравится.
4: А зачем еще зарабатывать деньги? Нужно для того, чтобы их тратить?
3: Согласен.
4: Разве нет?
3: Это же так и работает.
4: Да, для этого и
3: нужно. Сейчас по-инфо-цыгански как будто...
4: Покупай курсы.
3: У меня сейчас...
4: Прогрев идет.
3: Меня сейчас так промурашило прямо от инсайтов. Записывайтесь на мой авторский курс.
4: Вот. Да.
3: Нет, это, конечно, мы осуждаем инфо-цыганство.
4: Очень сильно, причем.
3: А вот классные песни только поощряем.

0: реклама.
1: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Дома сданы.
2: Ждать баню год?
3: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
4: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212-46-80-00-56-337, 18+.
6: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
7: ОАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
8: Водолей. Радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и металлические. Стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. С теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
9: Планируем семейное счастье по-фамильному.
10: А это как?
9: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
10: А потом дети вырастут.
9: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
11: Застройщик ООО «СС Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24 Интекс на Спандаряна 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандаряна 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
7: Ива Ускин Алексей Андреевич, ОГРН 3152-454-400-49.
13: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
14: На бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
15: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
16: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение. Навигатор.
3: Половина восьмого в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей Губов.
3: Добрый вечер.
4: Всем привет. Так, значит, Никита, знакомо тебе слово «шрингфляция»?
3: Да. Знакомо. Это уменьшение объема. Mm-hmm. То есть было там литр молока, стало 900 миллилитров.

0: где-то по 9, я видела.
1: Не знаю, по 9 не видел нигде. Да? Везде десяточек продается стабильно.
0: И стали...
1: Пельмени. Пельмени, тушенка. Да, вот тушенка была 350 грамм. Сейчас она 340, 338, 320, по-моему, даже где-то есть. Что такое?
0: Ну вот сейчас и до воды, собственно, дошло. Теперь в бутылках... Ну, обычно питьевая, я имею в виду, вода. Теперь, значит, появились бутылки не по 1.5 литра, вот эти, знаешь, большие, которые, а 1.42 литра. Я просто, а что там с водой-то? Проблемы с водой. Какие-то проблемы с водой есть? Зачем их меньше? Она и так не так уж и дорого стоит, вода. Что там?
1: Ну, относительно.
0: Относительно всего, как будто бы. Ну, вот и там тоже урезают. Ну, так, ну, это как-то неприятно.
1: Нет, с шоколадками вообще всегда было.
0: С шоколадками очень обидно. Я еще и...
1: всегда 100-граммовые были.
0: Да, я еще и для кулинарии часто использую, для каких-то выпечек, и там обычно нужно положить какие-то вот ровные количества, типа там 200 граммов. А я что теперь? 3 должна покупать. А что мне с куском с этим делать,
1: съесть,
0: который останется? Да я уже себе сладкое готовлю. Какой еще съесть? Вы что, издеваетесь, что ли, надо мной? Но это не,
1: неприятно.
0: Неприятно.
1: Неприятно.
0: Не
1: согласен. Так, смотри, сегодня отмечается праздник. Он, понятное дело, неофициальный, но сегодня день бесплатных нюцов. Вот, поэтому, если есть кого поздравить...
0: Так,
1: пожалуйста.
0: Нам нужна пауза. Я должна сейчас отобрать, разослать.
1: И вот этот вот открытки днем бесплатных нюцев. Здравствуйте, пожалуйста, посмотрите.
0: Да, да, да, да.
1: Вот. Но опять же, их можно отправлять только тому, по обоюдному согласию. А не просто так. Взять в телефонной книге. Всем!
0: Но, к слову, вот женские, скажем так, нюцы имеют больше шансов быть отмеченными, нежели когда мужчины решают вдруг скинуть свои.
1: Ну, согласен, это вообще странно.
0: Это вообще не почему. Да,
1: здесь, мне кажется, здесь по запросу работает. Ну, либо в ответ.
0: Ну, да.
1: А
0: да,
1: не
0: да.
1: Сразу ты скидываешь, вот, ну, собственно,
0: да,
1: вот, пожалуйста.
0: Да, да, да, так не надо, но все равно.
1: Вот. Так что... Особая атмосфера у этого праздника. Вот. И, кстати, в Красноярске ближе к ночи тоже атмосфера особая.
0: Да.
1: Люди выходят погулять, погода классная. Не жарко, не холодно, комфортно погулять по городу. Кто-то любит покататься по городу, опять же, открыть окна, послушать музыку. Но, опять же, не чтобы она долбила вот так вот.
0: Аккуратненько
1: невероятно. Для настроения классно. И чего не хватает? Да вкусного десерта, например, не хватает.
0: Да,
1: почему бы и нет?
0: Всегда.
1: Поэтому мы сейчас вам посоветуем много полезной информации на правах рекламы. Автораздача во вкусной точка работает круглосуточно.
0: О, это же супер.
1: Угу. Допустим, катаетесь где-нибудь по взлетке, заезжайте на Молоково. Возможно, едете через Николаевский мост, а там рядом Волочаевская. Да? Заезжайте за нереально густым молочным коктейлем со вкусом спелой черешни. А если хочется чего-то тропического, берете мороженого из натурального молока, вот, например, айс делюкс с ананасом и семечками питахайя, или же кисло-сладкое маракуйя с хрустящими косточками.
0: Вкусненько.
1: Настоящими маракуйными. Подъехали, взяли ледяное мороженое, поехали дальше наслаждаться летом. И не забывайте про баллы в приложении. Подробности, бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка». Возрастное ограничение 6+.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Спонсор часа на Красноярск ФМ ООО «Специализированный застройщик Капиталстрой». Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Телефон отдела продаж 204-08-58.
2: Информация на правах рекламы.
3: Жилой комплекс «Небо над Енисеем». Здесь понятие комфорта взлетает на новый уровень. Центральная система кондиционирования, вход в подъезд по Face ID, умный паркинг, смарт-почтовые ящики. Технологии работают, вы наслаждаетесь. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
4: Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
6: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красраве 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
7: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
8: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
10: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
9: ООО «Дивснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
11: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7 часов 46 минут в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Аня Трегубова.
3: Здравствуйте.
4: Всем привет. Так, не знаю, замечала ли ты, обращала ли когда-нибудь на это внимание. Значит, в заведениях общепита, скажем так, всегда играет какая-то музычка, да, фоновая. Вот в зале ты там сидишь, что-то там на фоне играет. У тебя иногда телевизор, иногда просто музыка.
3: Самый кайф — это когда играет музыка и клип не впопад.
4: Да,
3: это,
4: да.
3: Ну, это любимое. Бридж ТВ рулит вообще.
4: Ой, хороший канал, кстати. Вот. И вот замечал ли ты, что когда ты заходишь в уборную, там играет другая музыка?
3: Да, да, всегда.
4: Абсолютно. Угу. Интересно, кстати, с чем это связано. Никогда об этом не задумывался. Так вот, один из, значит, молодых людей в социальных сетях, тоже видео распространяется.
3: Энтузиаст, скажем так.
4: Да. Он решил на всем поделиться своими мыслями с нами, со всеми. Угу. Он, значит, там озаглавлен, скажем так, это видео, что лучшая музыка как раз-таки играет в уборной. Почти парень записал рилс, как в кабинке играет песня «Любэ, ты неси меня, река». Ну, по-моему, очень душевно подходит процессу.
3: А там после нажатия на кнопку...
4: Да-да-да, по запросу. Просто чисто припев пропивается и уносится все.
3: Я думаю, Расторгуев бы, ну, такой типа, ну, такой, да, но...
4: Ну, есть какое-то немножечко есть сомнение.
3: Есть нюансы.
4: Да. И, значит, там, естественно, в комментариях стали говорить, что, ну, им кажется, что это не какая-то случайность, а многие как раз-таки говорят, что есть, скажем так, фишечка в подборе музыки именно для уборных в очень многих ресторанах по стране. Вот, говорят, в Самаре играют песни советских мультфильмов и фильмов, а в Уфе Боярского включают там.
3: Нормально.
4: А где-то в Сочи вообще просто стихотворение читали на фоне.
3: И, в общем, человек стоял
4: рядышком. Извините,
3: но отвернулся.
4: Что вам сейчас? Пушкина, может быть, Блока? Что вот у вас
3: Мандельштам.
4: Мне, пожалуйста, побольше произведений.
3: Да,
4: ну,
3: может...
4: ладно, тогда ладно.
3: Бородино тогда.
4: Бородино, пожалуй, тогда вспоминаю. Ну, в общем, короче, такую вот фишечку отмечают с уборными. Потом обратите внимание, будете заходить, что же в ваш момент будет исполняться.
3: Ну, можно даже какую-то статистику провести.
4: Да, мне кажется, что
3: вот,
4: и
3: опять
4: что
3: же, для красноярских блогеров.
4: Да, это... кстати.
3: Смысл просто снимать заведение. Снимайте, приходите, вот
4: да,
3: где какая музыка, вот вам
4: какие-то
3: идея. Но раз уж мы такую тему затронули,
4: но...
3: то на в маркетплейсах появился фильтр от запаха и звука, собственно, который выходит по естественной воле из нас, по биологической потребности. Но один из покупателей все-таки оказался сильнее технологий. Он написал отзыв на всем известном маркетплейсе. Вот. Этот фильтр мой ядерный выхлоп не спас. Ставлю 4 звезды, так как эффект все же есть. В общем, ну и там уже дальше расписывает. Продавец ответил. Рада слышать, что фильтр, значит, уменьшил общее настроение, скажем так. Но жаль, что громкость и ядерный выхлоп все равно остались. Если вы следовали инструкции, а именно, ну, все, как это все правильно сделать, собственно, снимаем шляпу и жмем вам руку. И, значит, наше почтение вашей турбине. Благодарим за отзыв. Ну, клиентоориентированность бешеная.
4: Нет, вообще очень круто. И здорово, что и мужчина как бы такой, ну, я попробовал, не да, получилось.
3: Четверку поставили, или три звезды, сколько он там, три, по-моему.
4: Ну, да, хоть не ноль, видишь, все равно, значит, какой-то...
3: Да, три звезды
4: какая-то
3: поставили.
4: Какая-то обработочка была.
3: Да, и вот лютый Сергей какой-то. Ну, в достоинствах написал компактный.
4: Ну, так, я думаю, и должно быть для этого места что-либо созданное.
3: Не очень удобно, конечно.
4: Но это, боже, даже такие гаджеты.
3: Технологии бегут впереди нас, конечно. Мне кажется, дальше нужно пойти, чтобы ну вот, собственно, энергия, которая поступает в этот, она генерировала музыку какую-то. Типа, что у тебя получилось? И потом через приложение, там будет сообщество, и делиться музыкой.
4: Ну да, ну да.
3: Как такая идея?
4: Хорош.
3: Мой стартап таков.
4: Где-то, мне кажется, такое уже слышала.
3: Хотя наверняка где-то у китайцев уже есть. Хотя тоже в фильме-то в одном показывали.
4: Ну да.
3: Тоже было.
4: Уже же было, поэтому...
3: Поэтому нас опередили нас уже немного. Ну,
4: да.
3: Ладно, что ж. На этом и закончим.
4: Да?
3: На такой мощной ноте, мощной громкой ноте. Скажем так. Всем классного вечера, до завтра, пока.
4: Пока.
5: Сейчас. Секунда, сейчас.

0: Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Госдуме объяснили лимиты на топливо на АЗС, пишет «Лента дня». Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских рассказал, что основной причиной ограничений стали плановые и внеплановые ремонты на НПЗ, а также проблемы с логистикой. Но все ограничения временные и ничего критичного нет. Ранее компания «Татнефть» ввела лимиты на продажу топлива на всех АЗС. Ее акции упали на 5%. Между тем ФАС обвинила трех нефтетрейдеров в нарушении антимонопольного законодательства. Ведомство обвиняет их в скупке товара и перепродаже по завышенным ценам, что повлияло на биржевую стоимость топлива. Издательство «Просвещение» зафиксировало резкий рост числа контрафактных учебников и пособий для начальной и средней школы, продаваемых через маркетплейсы. За информацию о производителях подделок компания объявила вознаграждение до 500 000 рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе издательства. Конституционный суд Российской Федерации обязал маркетплейсы блокировать контрафакт по требованию правообладателей, пишет «Коммерсант». Маркетплейс – это информационный посредник, он не обязан проверять товары заранее. Однако, если правообладатель направит обоснованную жалобу с доказательствами, площадка обязана снять контрафактный товар с продажи. Если маркетплейс проигнорирует претензию, то будет нести ответственность вместе с продавцом-нарушителем. Особенно, если площадка сама продвигает, продает или получает доход от подделок. Поводом для разбирательства стал спор производителя настольных игр с Wildberries, где компания обнаружила продажу поддельных версий «Мафии». В Красноярске откроют еще 6 площадок для выгула собак. 2 уже обустраивают – в сквере энтузиастов и на улице Ломоносова. На днях начали поиск подрядчика еще для 4 объектов. Один появится на Петрушина, второй на Истинской. Адреса 2 других определяют. Всего в краевой столице таких зон уже больше 30. Глава города Сергей Верещагин отметил, что во время встреч жители регулярно просят создавать больше таких пространств. Практику планируют продолжить, пишут «Горновости». Огромную картину Андрея Поздеева к столетию художника доставили в Красноярск. Она приехала из Московского музея современного искусства. Голгофу можно будет посмотреть уже в этот четверг, 18 июня, в галерее «Черный ящик». Открытие выставки в 19 часов. Вход свободный, сообщает «Проспект Мира». И о валюте. Доллар 72.14, евро 83.73. Алина Старцева, служба информации.
4: Климат-контроль
5: на 96,2 FM.
6: Завтра в четверг, 18 июня, в Красноярске ясно и без осадков. Ветер от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11, днем до плюс 20.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.

0: Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
3: Боначива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
3: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Тоня.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Про здоровье.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительный процесс и поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ванные комнаты, с которыми получаешь больше эмоций. AMPM со скидками до 50%. Водолей. Акция действует с 1 по 30 июня. О, Водолей Трейд. О, ГРН 110-246-80-30-345.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ДУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точки за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярска ФМ 2-903-803.
2: СМИ Красноярск ФМ зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио. Красноярск ФМ.

0: Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Ассаламу алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет,
5: хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Красноярск FM.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлен.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: Реклама.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody. Коничива.
4: Здоровеньки были.
5: Саламатсва.
4: Бонжур.
5: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет. Красноярск ФМ 96.2.
7: СМИ Красноярск ФМ зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярский час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Реклама. Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903 8.

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
6: Привет.
8: Радио. Красноярск FM 96.2.
9: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Радио «Красноярск ФМ».

Красноярск FM.

0: В Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
2: Боничива.
4: Здоровеньки, болы.
5: Саламатсва.
1: Бонжур.
5: Привет, хан.
2: Привет, салют.
5: Привет.
6: Радио. Красноярск FM 96.2.
7: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: важных слов одна, что и оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хан.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: рекламу.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM. Did you even try? And I can see you falling.

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Салават сува.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: рекламу.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точке». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Салам ассалам.
7: Бонжур.
8: Привет,
7: хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама. Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: радио.
1: Красноярск FM.
2: Ready, girl?
3: Come on. Let's do this, gang.

0: рекламу.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 7 утра.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки, були.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет. Красноярск FM 96.2.
13: The bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.